0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Савенков. Главные новости регионов за минувшие дни. С 1 декабря в автобусах и троллейбусах Каунаса больше нельзя будет покупать бумажные билеты у водителя за наличные. Такое решение принял городской совет. Оплатить проезд по-прежнему можно будет транспортной картой через приложение «Жога» с банковской картой или смартфоном. При этом наличные сохранятся для покупки и пополнения транспортных карт в специальных пунктах продажи, магазинах и киосках. В самоуправлении объясняют изменения желанием снизить нагрузку на водителей и улучшить соблюдение расписания. Сейчас билеты за наличные водители покупают лишь 4,5% пассажиров. 15 октября в час дня в Неменчине состоится открытие современной фрески «Неменчине в объятиях природы». Она украсит фасад этнографического музея Вильнюсского края по адресу Швенчонюгатви, 14. Проект выбрали сами жители путем голосования среди трех финалистов конкурса. Фреска объединяет природные мотивы, этнографические элементы и символы Евросоюза, отражая связь города с природой, его историю и культурные традиции. На открытие приглашают всех желающих. 14 октября в 6 часов вечера в Висагинесе состоятся дебаты кандидатов 7 по избирательному округу Северная Нальча. Жители смогут познакомиться с кандидатами, задать вопросы и узнать об их предвыборных программах. Встреча пройдет в зале Седулина Висагинского культурного центра по адресу Вильтесгатве 5. Для тех, кто не сможет прийти, организует прямую трансляцию на YouTube, Facebook и в медиатеке ЛРТ. На днях стало известно, что в прошлую пятницу вечером во дворе жилого дома на проспекте Савонорю в Вильнюсе был застрелен чемпион Литвы по кикбоксингу Винсас Йошмантас. В 2016 году он завоевал серебро чемпионата Европы, а год спустя стал чемпионом Литвы. Информации Делфи. Спортсмена стрелял бывший полицейский Роландас Новицкас. Подозреваемого задержали, однако позже отпустили под подписку о невыезде. Полиция расследует дело об убийстве. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас прокомментировал решение освободить подозреваемого в убийстве кикбоксера. По его словам, освобождение не означает, что человек остался без ограничений, поскольку задержание заменили другой мерой пресечения. При этом министр осудил применение оружия для разрешения конфликтов. На вопрос о возможном ужесточении правил владения оружием Кателинас ответил, что в Литве они и без того одни из самых строгих по сравнению с другими странами.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Друзья, сегодня синоптики обещают нам ненастную ветреную погоду, но это не должно портить нам всем настроение. Температура воздуха от 9 до 14 градусов выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.

Бонджорно, утренние герои! В эфире программа «Соль и перец». Я, Евелина Никонорова, рада приветствовать вас в эту среду. Среда – день мощный, сочный, поэтому давайте держаться вместе.

0: Итак, дорогие друзья, еще немного, еще чуть-чуть, и мы вот прям уже одним шажочком находимся во второй части этой осени 26-го года. Сейчас, как мне кажется, самое время вот это ходить на прогулки, плащах, с зонтами, пить теплый какао, смотреть бесконечное количество сериалов, разумеется, устроить себе фотосессию в желтых листьях и не забыть себя порадовать покупкой в стиле уютный свитер или новый плед. И все бы ничего, но торговые центры и магазины нам уже не то что подмигивают, а уже прям в открытую намекают, что ребята, мол, давайте собираться, давайте все готовиться к рождественским праздникам. И мы с вами, обыватели, конечно, каждый год в социальных сетях, господи, вы еще летом начните, мы все возмущаемся, возмущаемся. Но тут наши возмущения с вами дошли до принца Уильяма, британского принца, наследника престола. Они, значит, с женой в городе Белфаст решили посетить Икею, так как вместе со шведской компанией проводят благотворительную акцию. Заходит, значит, принц Уильям в эту Икею и такой, что? 9 октября? Рождественская елка? И дальше комментарии умалчиваются, что он там сказал. Просто пошутил, сказал, что якобы слишком рано. Я там могу добавить. Вы там чего все? Очумели, что ли? В середине октября мы уже елки с вами достаем и мишуру. Ну нет, где это видно? Я против такого. Против того, что нас с вами поторапливают куда-то там спешить, торопиться, ставить елку, закупать подарки, писать письмо Деду Морозу. Дед Мороз еще, наверное, только в ноябре просыпается. Там, дай бог, эльфы уже придумали, как там все рисовать. Рудольф отметил, как лететь. В конце-то концов, куда мы все торопимся? Давайте не спешить. Давайте ловить моменты здесь, сегодня, здесь, сейчас, сегодня жить и наслаждаться. Без стресса и нравоучений, да? Угу. Но если очень хочется, без проблем. Разрешайте себе все. Хочется елку, ставьте елку. Главное, других не заставляйте вот стремиться к этому празднику, который, получается, будет длиться 3 месяца. Как мне кажется, многовато. Поэтому давайте отмечать то, что у нас сегодня есть. А у нас сегодня, напоминаю, среда, 14 октября.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Запускаю очередную песню и готовлюсь вместе с вами к гороскопам на Радио Р.

0: звезды, о чем они говорят, наши гороскопы.
1: Ну что ж, мальчишки и девчонки, а также их родители, пристегнитесь. Мы на ракете взлетаем ближе к звездам, так как сейчас у нас гороскопы. Овны, сегодня можно немного расслабиться и не торопиться с делами. К вечеру может выясниться, что все необходимое уже сделано или вовсе не требует вашего участия. Тельцы, сегодня уделяйте больше внимания мелочам. Это немного замедлит работу, зато поможет избежать ошибок. Близнецы, даже если сегодня не удастся достичь желаемого, не расстраивайтесь. Полученный опыт окажется гораздо ценнее, чем кажется сейчас. Раки, сегодня может появиться отличный повод для праздника. Не упускайте возможность порадоваться и приятно провести время.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня постарайтесь меньше жаловаться на обстоятельства. Вместо сочувствия можете услышать неприятную критику. Девы, сегодня друг может оказать вам серьезную помощь. Не забудьте поблагодарить его и постарайтесь меньше жаловаться на жизнь. Ну, то есть, львы-девы, сегодня не ноем. Весы, сегодня вам особенно захочется новых впечатлений. Если отправиться в путешествие не получится, хотя бы ненадолго смените привычную обстановку. Скорпионы, сегодня удача будет на вашей стороне. Смело беритесь за новые дела, обстоятельства помогут добиться желаемого результата.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вы можете почувствовать растерянность и не понимать, за что хвататься. Не требуйте от себя слишком многого и радуйтесь даже небольшим успехам. Козероги, начните день с общения с приятным вам человеком. Обычный разговор может неожиданно привести к интересной идее. Водолеи, сегодня не принимайте близко к сердцу замечания о своей внешности. Чужая критика не должна влиять на вашу самооценку. И рыбы, сегодня окружающие будут особенно откровенны с вами. Будьте готовы выслушать множество чужих секретов и признаний, даже если совсем этого не планировали. Вот такие вот сюрпризы в среду. Конечно, если вам не нравится ваш гороскоп, вы имеете абсолютное право его поменять и выбрать для себя сегодняшний путь. Да, допустим, вы хотите сегодня расслабиться, а вам гороскоп говорит наоборот, работаем. Расслабляйтесь. Главное, улыбайтесь и находите для себя радость жизни.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Утренний сюрприз у нас в эфире. Гинтера Сантана с Бури Рожденный вместе с нами.
2: Доброго утра желаю вам всем. У-ху! Всем хорошего настроения. Ну все, вернулись. Мы в родные, как сказать, пенаты.
1: Кто мы? Ты один здесь.
2: Мы, я, мое эго. Моя красота. Ну, мы все вместе.
1: Вместе ходите,
2: все вместе,
1: да?
2: Ходим. Да, на 052-305-005, телефон нашей студии. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Ариана и Инета.
2: Очень приятно, девочки. Как у вас дела? Как настроение?
3: Нормально.
2: Хорошо. Кто, так, вы в одну школу ходите, скажите, пожалуйста?
3: Да. Я так. Еще гимназия.
2: Гимназия, понятно.
1: Так, в один класс?
3: Да,
2: понятно.
1: Вы двойняшки?
3: Нет.
2: Вы подружки?
3: Да.
2: Понятно. И мама одной из вас возит вас в школу, правильно я понимаю?
3: Да.
2: Да, все, выяснили.
1: Круто!
2: Выяснили. Вы с первого класса вместе?
3: Да,
2: понятно. Mm-hmm. И вы лучшие подружки?
3: Да.
1: И знаете друг друга секретики все?
3: Да.
1: А маме рассказываете вот секретики эти?
3: Да.
1: Получается, и мама ваш
2: девичник, значит, у вас в автомобиле.
1: Круто.
2: Хорошо. Интересно было бы послушать.
1: Ты думаешь?
2: Нет, я не думаю.
1: Так, а вы вот всегда вдвоем или у вас еще есть подружки?
3: Еще есть
2: подружки. Понятно, весело вам.
1: А сколько вот должно быть подружек в жизни?
3: 50.
1: У тебя есть 50?
2: Ну, у меня 50 подружек нету.
1: У тебя и друзей нету, 50.
2: Да, ну 50 многовато.
1: Зато альтер-эго.
2: Ну да. Ну, 50. Это хорошо.
1: Много.
2: Это два класса.
1: Ага.
2: Два класса друзей. Ну, все, круто. Неплохо. Угу. Чего вам, в принципе, девушки, и желаю. Хорошо, не мучаю вопросами, кому ваши приветы летят?
1: Ку-ку.
2: Ку-ку.
1: Кому приветы?
4: Ну, представляете.
1: Так.
3: И маме.
1: Маме.
2: Обязательно.
1: Так, все. Маме передаем пламенные приветы одной, второй.
2: Да, всем.
1: И в школе ваши пламенные приветы также.
2: Спасибо вам, что были с нами этим утром. Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, кто позвонил?
5: Здравствуйте.
2: Кто позвонил?
5: Полина.
2: Очень приятно. Полина, в какую школу ходите, в какой класс?
5: Я хожу в Софию Ковалевскую гимназию, 4 А класс.
2: 4 А. Ну и как вы в 4 классе, все ли хорошо?
5: Да, у меня все хорошо.
1: У вас лично. А у школы все хорошо?
5: Ну, не очень. У нас директор недавно ушла.
1: И
2: что, ищут сейчас нового?
5: Ну, сейчас заменяет другая временная директор и ищут новую.
1: Так, вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, Полина, вот на пост директора Гинтера Зукас подошел бы? Он говорит, хорошо.
2: Единственное, что я умею.
1: Не подошли бы вы, Гитарас Игнатович, к сожалению. А какими критериями должен вот обладать классный директор? Что вот он должен уметь делать?
2: Ну, как вам кажется, Полин?
5: Я даже не знаю.
1: Может, шутить хорошо?
5: Ну да, наша прошлая директор хорошо шутила.
1: Хорошо шутила,
2: то есть надо, чтобы юмор был.
1: Так.
2: Он должен еще кого-то учить чему-то? Должен каким-то предметом, ну, например, там, быть учителем литовского языка или там математики?
5: Нет, не должен.
2: Просто заниматься только директорскими обязанностями. Понятно.
1: Угу. На экскурсии он мог бы с вами ездить?
5: Да.
2: Ну, вполне.
1: Слушайте,
2: понятно.
1: Хорошая должность у вас там открылась.
2: Так, друзья, ну, то есть и ждем. Полина нам будет сообщать вести.
1: Обязательно.
2: Переживает девушка. Но вы не переживайте, найдется директор, и все будет у вас классно. Тем временем, Полина, кому ваши приветы летят?
5: Мои приветы летят папе, маме, моей сестре, Саунусу и брату.
2: Класс, все, всем передали. Спасибо вам большое, вам хорошего утра и хорошего настроения, Полин. 05-2-305-005. Здрасте, кто позвонил?
6: Здравствуйте, Егор.
2: Егор. Приятно, Егор. В какую школу ходим, в какой класс?
6: Александра Пушкина гимназия,
2: 4-й класс. 4-й. Как вам там 4-й класс, Егор?
6: Ну... Легко пока что.
1: Легко. Так, что в 4-м классе проходит в Пушкино? По математике, допустим.
6: Дроби.
1: Дроби.
2: Так. Как, справляетесь с дробями?
6: Ну, не нормально.
1: Нормально. Ну, дроби и дроби. Там каникулы уже скоро, правильно, Егор?
6: Да.
2: Ждете? Я так понимаю.
6: Да.
2: Ну, понятно. Вопрос мы задавали, значит, сначала девчонкам, угу, которые первые звонили. Это сколько, вот скажите, пожалуйста, у человека, Егор, должно быть друзей?
6: Ну, 5.
1: У вас имеется 5?
6: Ну, да.
2: Да.
1: Ну,
2: все так. Говорит. Теперь вопрос про директора. Например, вот какими... мы с Полиной тут разговаривали, какими качествами, вам кажется, должен обладать директор школы?
6: Он...
2: Красивый должен быть?
6: Да, ну он математику должен хорошо знать.
1: Вот, чтобы деньги и считать. Литовский. И литовский. И чтобы общаться. Понятно, все правильно. Понятно. Как вам кажется, директор вашей школы подходит?
2: Соответствует критериям всем? Ну, как вам кажется, Егор? Или вы не знакомы?
6: Хороший директор.
2: Хороший директор. Он математику молодой. Знает? Математику
6: да.
2: Знает? Знает, так, хорошо.
6: Ну да.
1: Ну да.
2: Теоретически, да. Ну, качество все.
1: А как он директором иначе стал?
2: Ну да, да.
1: Без математики. Вот ты бы не подошел, ты вот...
2: Ну, с проблемной, да.
1: Ты еду только можешь посчитать.
2: Вот я директор столовой, да. Хорошо, Егор, это тут мы между собой уже шутим. Егор, кому ваши приветы летят?
6: Маме, папе... директору, моему тренеру по дзюдо.
2: О, класс.
6: Папе, моему братику, Юлия Анатольевна, моя учительница, маме, дедушке, бабушке, ну и все.
2: Все, все, все понятно.
1: Всему миру. И всему миру. Компашка получилась классная, Егор.
2: Спасибо, Егор, что позвонили. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Увидите директора, да, скажите, что ему с радио передавали приветы, хорошо?
6: Хорошо.
2: Договорились. Ноль. Это была детская рубрика. Хотел опять новый телефон сказать. Детская рубрика. Завтра она продолжится. Пока же у нас Люся Чеботина. Она говорит про солнце Монако.
1: Вот.
2: У нас-то не очень пока солнечно.
1: У нас не очень.
2: А мы ждем.
1: Ну, я тебе вне эфира расскажу. У нас слушатели из Испании появились.
2: Прекрасно. Прекрасно.
0: Детская рубрика.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: Полиция Вильнюса начала досудебное расследование после инцидента с детским психиатром Линосом Слушнисом, который предположительно отказался консультировать ребенка на русском языке. Сам врач утверждает, что предлагал сопровождающим ребенка сотрудникам службы защиты прав детей выступить переводчиками, но они отказались. Да, наши столичные сотрудники начали досудебное расследование, подтвердила представитель полиции Юля Самараковская. Дело расследует по 4 статьям, включая дискриминацию и оставление человека без помощи, при этом внутренняя проверка клиники Сантерс нарушений в действии врача не выявила.
1: Между тем, во вторник на заводе по переработке пластика Пласта на проспекте Саванурю в Вильнюсе произошел пожар. По предварительным данным, загорелся конвейер для сортировки пластика. На место прибыли несколько пожарных расчетов. Возгорание удалось локализовать, а вскоре полностью потушить. Огонь не распространился на другие помещения. Все находившиеся в здании люди были благополучно эвакуированы, пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняются.
2: Между тем, главная избирательная комиссия Литвы зарегистрировала политический комитет «Вильнюс-Галле» для участия в муниципальных выборах 7 марта 2027 года. Кандидатом в мэры столицы станет депутат Сейма Артурас Зокас, который уже трижды возглавлял Вильнюс. «Вильнюс может лучше. Наша цель – собрать сильную, профессиональную и амбициозную команду, способную решать сегодняшние проблемы города», – заявил политик. В ближайшее время комитет представит свою программу и список кандидатов в городской совет.
1: С 9 по 15 ноября в Литве состоится 16-я гастрономическая неделя, в которой примут участие 76 ресторанов по всей стране, включая два заведения со звездами Мишлен. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Вкусы сближают». Посетителям предложат необычные сочетания традиционной литовской и современной кухни, дегустации и гастрономические экскурсии. Ты бы, наверное, да,
2: находился? Ну, очень хотел бы.
1: Специальное меню будет стоить 40, 50 или 60 евро на человека. Бронировать столики уже можно. Подробности на сайте gastrosavaite.lt.
2: О погоде. Дожди постепенно распространятся с запада на восток страны. На западе возможны даже грозы. Порывы юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду, на побережье до 17 метров в секунду. Днем температура составит от 9 до 13 градусов тепла, хотя мой телефон показывает там около 7-8.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Legenda europejskai pop muzikai Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все...

0: золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио R.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра желает вам программа «Соль и перец». Ваши любимки, утренние ведущие.
2: В полном составе вернулся.
1: Да.
2: Якобы там с бронхитами, якобы на антибиотиках. И потом он мне не рассказывает, как он мучился. Он мне рассказывает, как он селедку поедал все эти дни.
1: Да. Это было так себе в субботу и воскресенье. Вот я там спал. Вот реально, просто весь день спал. Не поднимал головы.
2: А потом два дня подряд селедку ел.
1: А потом селедку ел совершенно... Ну, так, где-то выигрываешь, где-то проигрываешь.
2: Но вчера... в каком случае ты проиграл?
1: Проиграла вчера несколько команд спортивных. Ага. Давай об этом расскажу.
2: Давай.
1: У меня только победы. Значит, Ритас проиграл французам. Жальгирис проиграл туркам. Это про баскетбол. Футбольные команды, девочки, которые вообще...
2: Давай без счета.
1: Разгромный счет, тоже неудача. Это, видимо, они сделали специально все, чтобы было неудачно, чтобы я вернулся в строй. Я всегда...
2: Ты думаешь, тебя не хватало в этих командах?
1: В моем случае причинно-следственная связь напрямую зависит от новостей, от всего этого.
2: Особенно в женской команде по футболу литовской тебя вот не хватало.
1: Нет, ну это, понимаешь, нет, это как будто нас связывает что-то, вот это невидимое. Нить волшебная, где типа мы проигрываем, Зукасу лучше. Понимаешь, я не знаю, каким образом это работает. Но это
2: их
1: работает.
2: Молитвами, да,
1: ну, вот
2: получается?
1: Только-только получается. Вот они молились богу баскетбола и богу футбола, да. А молитвы в мою сторону ушли.
2: Без либо бота. Отвлекли, чтобы тебя быстрее на ноги поставить.
1: Да, да, так и живем. Так
2: поэтому
1: и живем.
2: Разгромный счет. Ну, понятно.
1: Это в принципе. Ну, то есть вчера неудачно было.
2: Неудачно.
1: У спорта вообще как будто бы...
2: Грустно.
1: Грустно и тоскливо.
2: И а еще равно... грустно ну... из-за комментариев. Дорогие друзья, слушайте, вот это вот те, кто нападают на женскую сборную Литвы по футболу. Ребята, где вы раньше были? А где поддержка? Знаете, ругать все могут, а вот поддержать в нужный момент, ну, вот очень редко у нас случается. Поэтому девчонкам мы отправляем поддержку.
1: Совершенно
2: все
1: верно.
2: Все равно молодцы. Да, они прошли дальше, но ничего страшного.
1: Ну, будет следующий этап. Конечно. На следующем этапе соберетесь по-другому, сыграете другие связки. Это всегда так работает. То есть спорт, он состоит из проигрышей, и редко из чемпионства.
2: Это да.
1: Поэтому нужно все время...
2: То ли дело у Гинтерса. Всегда только взлеты. Всегда взлеты.
1: Что есть, то
2: только
1: есть.
2: Только не успел присесть, уже лететь.
1: Ну, понятно, что тут только 45 лет, а смотри уже.
2: А высота?
1: Просто,
2: ё-моё.
1: Да, боже мой, попробуй не упади. Хорошо, двигаемся далее. У нас программа «Соль и перец». Вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что.
0: Радио РР.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

Так, друзья, значит, сообщение пришло от Юду. Из-за каких-то там проблем на перекрестке Калварии Жальгирю ограничивают движение. Вот, возможно, даже автобусы будут опаздывать. Поэтому будьте бдительны и там планируйте время более тщательно.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Друзья, значит, как часто вы читаете какие-то объявления? Ну, не так часто, знаете? Не так часто на столбах, я помню... Так. Только, конечно же, в лучшем микрорайоне города Вильнюса, в Новой Вильне, угу. На столбе я читал, что продают подштанники с начесом.
2: Вот, и
1: я хорошо. Я просто подумал, боже, от руки написанное объявление, вот, знаешь, вот
2: понимаешь.
1: Это. И номерочки вот так подрезаны, видно, что старались, знаешь, вот этот. И вот, и там уже 4 было сорвано. Я себе не сорвал.
2: А чего? Ну, готовься, а не летом.
1: Ну да, да, да, да.
2: Ты потом будешь приходить в собачий холод, а вот.
1: А у меня с начесом все. По-всякому бывает, по-всякому бывает. Вот, и тут неожиданно в Вильнюсе, то ли в Вильнюсе, то ли в Щелуте, то ли в Мариамполе, потому что в разных группах появилась одна и та же фотография, но я предполагаю, это Вильнюс, потому что улица Кестуча. Ну, как бы она существует, хотя она, может, и в других городах существует.
2: Может
1: точно
2: быть.
1: Так.
2: Так, что там?
1: Ну, там... Там опубликована фотография 3 голубей.
2: Да.
1: Обычных серых голубей, ничем не примечательных. И рассказывают, что в районе улицы Кестуча, говорит объявление, прилетали эти голуби на кормежку. Все втроем. Ну, такая компашка. Вот.
2: Виагра.
1: Ну, совершенно группа. Верно. Вот черненькая, рыженькая и беленькая, только все серые.
2: Да.
1: Вот. И тут они все втроем прилетали, но в какой-то момент... Один голубь пропал. И там даже в объявлении указано тот, что в середине. Хотя они вообще не отличаются. И тогда ты понимаешь, что это юмор. Ну, то есть кто-то взволновался, это сполошило соцсети. Невероятное количество каких-то поддержки, лайков, репостов. Все смеются, другие объявляют, что глупости. Там в этот... Ну, я подумал, что, знаешь, что это объявление, оно хоть и глупость номинально, но оно создает общее настроение соцсетей, ну, которое слишком воинственно.
2: Да.
1: Ну, то есть в соцсетях очень много воинственно. Любая редакция, любого новостного портала, она пытается сделать максимально, чтобы было привлечение аудитории, и там много агрессии. А в этом объявлении, наоборот, было много смешков, теплоты и в этом. Я подумал, что... Наверное, хорошо, что такой баланс существует.
2: Я правильно понимаю, что ты вот сопоставил вот это вот все, все разговоры и дискуссии про войны, ВВП, экономику, бизнес с пропажей голубя?
1: Да, да.
2: То есть все эти разговоры может остановить пропажа просто голубя?
1: Ну, отвлечь как минимум от вот этих вот доскональных...
2: Представляешь, если найдут?
1: Представляю, представляю.
2: Вот и сколько будет радости
1: людям. О, боже мой. Но, если действительно он пропал, это просто не for fun было написано объявление.
2: А представляешь, пропал.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Голубиный мир сейчас такой. Что они там прикалываются? Что значит все одинаково серые? Он себя видел?
1: Ну да, да, да, да, да, да, да. Я общался когда-то, будучи там... молодым в КВН, значит, я общался с азиатами.
2: Да.
1: Знаешь, азиаты. И говорю, знаешь, вас никогда не обижают, что иногда вас путают, что вы на одно лицо. Он говорит, вы не поверите, европейцы вы. Точно так же.
2: Да.
1: Все на одно лицо, не отличаются. Я подумал, боже мой, ну когда ты в какой-то своей, в своем вакууме живешь, то ты можешь как бы отличить. Но когда...
2: Вот.
1: Нет, это так что...
2: Так
1: да.
2: Что голуби бы сейчас прилетели
1: это
2: к тебе.
1: Это да, это да. Хорошо. Сейчас бы как будто бы голуби летят над нашей зоной.
2: Но нет.
1: Нет.
2: Держимся.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
3: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: А что почитать? Книжная рубрика.
1: Ох, дорогие друзья, любимый момент эфира у нас книжная рубрика. И на связи у нас Ольга Веловичутя. Оля, привет!
2: Доброе утро всем!
1: Итак, Оля, рассказывай, что у нас сегодня за книги? Мне Гинт рассказал, что какой-то сюрприз должен быть.
2: Да, это сюрприз как раз для тебя, потому что, я думаю, самый главный сюрприз преподнесла нам ты в последние недели.
1: Есть такое?
2: Да, я хотела давно, в принципе, поговорить о книгах, которые могут стать хорошим чтением и поддержкой в период страдания малыша. Так как у меня у самой было такое счастье 3 раза, то я думаю, что читать можно разное, и как раз, как обычно, хочется что-то легкое, и там детективы, фэнтези, там, не знаю, Янг Эдалт, этого у нас уже было много, а именно книжки, которые, ну, я бы сказала, почти терапии, у нас еще не было. И, наверное, первая книга здесь будет, это будет «Дикий робот». Книга называется, американского автора и иллюстратора Питера Брауна. Это очень известный мастер детской литературы, он получил премию как иллюстратор, как раз, то есть он сам и пишет, иллюстрирует. И этот сюжет рассказывает о роботе Росс, которая в результате катастрофы попадает на обитаемый лишь дикими животными остров. И ей нужно адаптироваться. Но главное, она случайно становится мамой для осиротевшего гусенка, что совершенно не входит в ее программу. И когда она там говорит о том, что у нее нет программы о том, как заботиться о детях, это, конечно, каждая мама тут же улыбается, радостно узнает, как это сестру по счастью свою. И поэтому по этой книге бестселлеру как раз был снят совершенно замечательный анимационный фильм 24-го года. Но мне кажется, и книжка чудесная. К тому же в книге есть 2 продолжения. А сейчас еще и выпустили, он сам и рисовал, красивое детское издание с яркими цветными иллюстрациями, которое позже можно будет читать вместе с малышом. И мне кажется, что эта книга, это как и мультфильм, в принципе, это такая терапия для будущей мамы от повышенной тревожности и иллюзии контроля. Ну вот как у робота, да, что я все знаю, я все сделаю. А как раз-таки напомню, что к ребенку инструкции не прилагается. Это нормально. И что мама – это такой не идеальный план, а способность любить и адаптироваться. Поэтому «Дикий робот» от Питера Брауна я очень советую, даже если вы уже мама и уставшая особенно, то вот посмотреть мультик, почитать книжку и сразу с ребенком как-то жить веселее.
1: Класс. Так, дальше.
2: А вторая книга – это невероятно светлая, такая трогательная, я бы сказала, философская городская сказка Тибе Велькампа. Это современный нидерландский писатель. Книга называется «Мальчик, который любил мир». И это нидерландский автор и психолог. Он автор книг как раз и для детей и подростков. И он умеет говорить о очень глубоких вещах, но таким легким и поэтичным языком. Собственно, получается, мы здесь видим, как однажды на мосту встречаются Вацлав и Зденко. Это какой-то условный восточноевропейский город. Они понравились друг другу, поцеловались, разбежались по своим делам, но этого мгновения хватает Адаму, чтобы он появился на свет. Он пока возможный мальчик, вот так и называют. Он возможный мальчик, но благодаря подарку от добродушного Барта Адам оказывается на том же мосту и начинает поиски Вацлава и Зденки уже как настоящий мальчик. Потому что ему нужно, чтобы родители обязательно встретились еще раз, и он на самом деле родился. И он уже любит это мир. Он такое предвкушение будущего мира. И вот, мне кажется, книга пропитана такой эмоциональной атмосферой чуда. Она предвкушение рождения. Он еще не родился, но ему очень надо, чтобы родители еще раз встретились, потому что он уже их очень любит и очень хочет у них родиться. И вот, мне кажется, что эта книжка как-то она для детей, наверное, где-то лет 10-11 вместе читать очень здорово. И, с другой стороны, для родителей это как будто ты назад окунаешься вот в свое прошлое, а что привело к тому, чтобы вот эта искра как в тебе зародилась. Вот что, какие события очень часто случайно к этому привели. И детям это интересно слушать, и самой это интересно как-то пройти такой путь. Поэтому вот философское городское фэнтези почти для мам, мне кажется, замечательно. «Мальчик, который любил мир» от Тибе Велькампа.
1: Так, и теперь у нас новинка этого сезона. Литовские книги. Так.
2: Да, эта книга называется от Бенаса Лириса. Бенас Лирис, он священник и писателем, и известен как раз своими поэтичными, очень таким гуманным подходом к поддержке людей. Он призывает, собственно, искать не каких-то внешних идеалах, а учиться вот настоящему добру, принятию, любви себя, собственному пути. И каждый, у него много сборников, но вот тот сборник, который я рекомендую, это 360 вдохновений жить, там 3 с чем-то, сейчас пеньки и квипимой гивянди. Это такие короткие размышления на каждый день, буквально 1-2 предложения, это слова поддержки. Это поэтично, очень красиво изданный сборник. И, собственно, это как раз такое, мне кажется, повседневное ежедневное чтение, не только для будущей мамы, а для тех, кто учит литовский язык, угу. когда ты можешь открыть, буквально вот прочитать несложный язык, но есть о чем задуматься, понять, что-то новое выучить, а еще и вдохновиться как раз-таки жить красиво и хорошо новый день. Так что Бенес Лирес, вот 365 вдохновений жить, очень советую, как и другие его книжки. Если вам понравятся, они изданы еще очень хорошо, так их приятно держать в руках на кухне где-нибудь.
1: Класс. Ну вот, давайте вдохновляться и жить, и читать классные книги. Оль, спасибо огромное.
2: Спасибо. И тебя, конечно, это с приятным ожиданием.
1: Спасибо. Я так уже все. Я себе сохранила все эти книги, все твои рекомендации, готова покупать.
2: Приятного тогда всем чтения и хорошего дня.
1: Оль, спасибо.
2: Да, все, счастливенько тогда, хорошей работы.
0: Радио Р.
3: Заходи. Без причин.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве. В эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: Председатель Сейма Литвы Йозас Оликас поддержал предлагаемое правительством ограничения на покупку недвижимости и публичную деятельность граждан России и Беларуси. Поправки предусматривают дополнительные запреты на приобретение недвижимости рядом со стратегически важными объектами, а также ограничения для лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Я считаю, что эти предложения правильные и заслуживают поддержки. Дополнительные меры необходимы, чтобы мы чувствовали себя в большей безопасности, заявил Йозас Оликас.
1: Тем временем Министерство культуры Литвы предлагает налоговые льготы для жителей, которые поддерживают культурные учреждения. При пожертвовании до 500 евро в год можно будет вернуть 50% суммы. От 501 евро до 5000 евро – 30%, а свыше 5000 – 20%. Деньги будут возвращаться при декларации доходов. По словам министра Лукаса Альсиса, предложение согласовывается с Министерством финансов, а весной следующего года его планируют представить Сейму.
2: Между тем, член Вильнюсского горсовета и кандидат в мэр Александр Снимунайтис раскритиковал расходы агентства Go Vilnius. В Facebook он сообщил, что с июня 2025 года агентство заключило 33 договора общей стоимостью до 19 миллионов евро. Речь идет о многолетних контрактах, а не уже потраченных деньгах. Политик задается вопросом, зачем агентству 60 сотрудниками дополнительно нанимать рекламные и маркетинговые компании. Какую пользу от этого получают жители Вильнюса, спрашивает Немунайтис и предлагает полностью закрыть агентство.
1: Из Вильнюса в Берлин можно доехать на поезде с двумя пересадками в Мацкаве и в Варшаве. Поезд отправляется из литовской столицы ежедневно в 6:27 утра и прибывает в Берлин в 20:25. Таким образом, дорога занимает около 15 часов. Обратно также можно вернуться за один день, выехав из Берлина утром. Есть вариант с ночным поездом через Варшаву, однако спальных купе в нем нет.
2: Ну, класс.
1: Класс, круто. Еще бы ускорить.
2: Ну, вот надо дождаться Rail Baltica, понимаешь?
1: Ну, вот тогда ждем.
2: Ждем с 30-го года, видимо.
1: Ждем.
2: О погоде. Дожди постепенно распространятся с запада на восток страны. Обещают и грозы. Во всяком случае, на западе. Порывы западного, юго-западного ветра достигнут 14 метров в секунду. С большими порывами до 17 на побережье. Днем температура воздуха от 9 до 13. Но напоминаю, что наши телефоны в столице показывают чуть ниже погоду. Но по всей Литве где-то будет и 13.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainės su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euro 75. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя». Радио Р.

0: Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Наш эфир продолжается. Это, напоминаю, «Соль и перец» – лучшая программа тысячелетия. По мнению ее ведущих. Значит, далее, что? Музыкальные новиночки. Конечно же, про них надо поговорить. Еженедельно появляются новинки. Вы за них голосуете на сайте radio.r.lt под раздел ТОП-20. Если нравится песня, лайки. Если не нравится, дизлайки. Соответственно, от вашего вот этого пропорции мы понимаем, какие песни должны чаще звучать в эфире, которые реже. Вот, сегодня прям вот незабываемый хит от Алексея Воробьева.
2: Называется «Короткая юбчонка».
1: Сам он говорит с юмором, представляет. Он сказал, ну что, девчонки, короткие юбчонки снова в моде. И добавил, что в новой композиции собрал музыку, настроение и стилистику 60-х, которую очень любит.
2: Да.
1: Люблю эту музыку, очень люблю немножко этот ретро-флоу.
2: Поэтому всегда у него закос под Элвиса Пресли немножечко. На сцене он себя также пытается вести. Держит себя сейчас как Кен такой из 60-х.
1: Вот. Что занимательно. Значит, в 25-м году он написал книгу. Называется «Письмо в прошлое». Понятное дело. Но писатель он еще.
2: Да.
1: «Письмо в прошлое». И там была сцена, где он встретил женщину, главный герой этой письмы, встретил женщину у рояля. Ну и как бы ему показался этот образ, ну, невероятно романтический. Говорит, и вот я отдыхал как-то в гостинице, одной там стоял рояль, я сидел в холле, что-то там разговаривал с кем-то по телефону, и тут подходит невероятной красоты женщина.
2: Да.
1: Аида Гарифуллина, оперная певица. Говорит, и я такое увидел, говорю, остановитесь. А потому что я видел ее оперы до этого. И начал играть на рояле, а она начала петь. И моя книга, говорит он, вдруг превратилась в настоящую жизнь. Сейчас он женился на ней.
2: Да, да.
1: Всюду ее промит.
2: До этого, все... правда, погряз в скандалах сексистских, но тем не менее.
1: Вот, теперь... Вот моя любимочка, вот он всем показывает в Инстаграме.
2: Но любовь его излечила.
1: Вот, так что вот еще они совместную песню записали, но мы ее как-то не играем, потому что она грустная, тоскливая и с оперой.
2: А у нас оперы и так хватает.
1: Ну, извините.
2: После обеда там Женька как запоет.
1: О, держите семя. Ну, кстати, слушайте и Ангелинку нашу, и Женьку Соленкова. То есть
2: поддерживайте.
1: Поддерживайте максимально. Понятно, нас больше, но и их тоже.
2: Их, понятное дело, редко можно встретить где-либо, кроме эфира. Но, тем не менее, пишите им личные сообщения.
1: Да, да, да.
2: Им приятно.
1: А пока давайте послушаем Алексей Воробьев «Короткая юбчонка» и голосуем за нее.
0: Радио Р.

20 января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Давайте продолжать эфир и немного поговорим о кинематографе. Дело в том, что в 8 городах Литвы сегодня и практически 2 недели будет проходить фестиваль польского кино.
2: Yes, в программе 50 фильмов и 120 сеансов, включая новинки польских режиссеров и классику кинематографа.
1: У нас это показывает кинотеатр «ВУЕ». Ну, например, если что, там очень много вот польского кино, это бывший мультикино, очень много польского кино, там сейчас удобные сиденья.
2: Кожаные.
1: Кожаные, потому что мы с Эвелиной ходили смотреть на Дакоту Джонс. Ну, у нас такая была забава, посмотреть на нее. Мы ходили...
2: Там именно забава. Там в целом фильм «Верите» — это забава.
1: Вот. Так вот, мы посмотрели, оценили новый кинотеатр. Там такая система, значит, ты вот стаканчик берешь и наливаешь себе сколько хочешь ты этого всего, там чего-то только можно. Я подумал, что ты со своим стаканом не приходил? Это я сейчас подумал. Наверное, там следят, чтобы со своими стаканами не ходили.
2: Ты со своей пятилитровкой. Ну, зачем вот вам там нужен?
1: Я просто подумал.
2: Да, фестиваль польского кино. Видела на баннерах, что продаются некоторые, допустим, билеты, абонементы с 20% скидкой. Поэтому
1: вот, обратите внимание, польский кинематограф классный. Вот, ну, честно, современный. Вот я очень люблю Патрика Вегу. Патрик Вега — это вот, не знаю, такой Тарантино польский, да? Он чаще всего снимает криминальные боевики, и они очень мощные. Ну, то есть, вот, невероятно. Патрика Вегу люблю. Много на Нетфликсе польского кино и сериалов, поэтому обратите внимание. Польский кинематограф вот такой вот на хорошей вершине. Там есть совершенно разные. От бытовых драм до криминальной комедии. Они довольно смешные. Вот посмотрите на Netflix сериал 1672. Еще про Речи Посполитой. Там и про литовцев, и про невероятно смешной сериал. Это как «Офис», только про Речи Посполитой.
2: Круто.
1: Вот, невероятно смешной. Смотрел первый сезон, а там еще 2 у меня впереди. Так что, в общем, на польское кино отправляемся. Всю программу, ну, понятное дело, и где что, как будет проходить, lankukinos.lt.
0: Радио Твое.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, наши дорогие радиослушатели, время ваших звонков и голосования. Дело в том, что мы три недели подряд будем выбирать лучшие песни Иванушек интернета.
3: Ты волнуешься, потому что я уже какой день в экстазе от этой новости.
2: Я понимаю. Я вот только вернулся, и сразу вот экстаз у меня. Это вот знаменитый.
3: И таз, и экстаз.
2: Вот все, все. И тазобедренность. И стаз. Вот. Все собрано. Итак, сегодня в битве песен Иванушек International участвуют
3: «Билетик в кино»,

0: Нужно выбрать. Нужна ваша помощь. 05-2-305-005. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Здравствуйте, Павел.
0: Павел, скажите, пожалуйста, вот из этих двух песен «Билетик в кино» и «Два океана», какая песня вам нравится больше?
1: Поностальгировать лучше. Давайте первую.
0: «Билетик в кино». Все принято. Спасибо большое вам, Павел. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Кто позвонил?
2: Добрый день, Денис.
0: Денис, у нас две песни «Иванушек Интернешнл». «Билетик в кино» и «Два океана». Денис, какая вам больше нравится?
2: «Билетик в кино».
0: «Билетик в кино». Понятненько. Так. Все, Денис, спасибо. Вам хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте. Кто позвонил?
3: Доброе утро, Олег.
0: Олег, очень приятно. Олег, две песни. «Два океана», «Билет в кино». Какой отдаем голос?
3: Интригу поддерживаем.
0: О, «Два океана»?
4: Так.
0: Да.
4: Вот, принято. Олег, вы интригант.
0: Интригант, Олег. Вот же, вот моя. Хорошо, хорошо. Смотришь, спасибо, Олег. Смотришь, и «Два океана» сейчас победят.
4: Почему нет?
0: Потому что обе песни классные. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
4: Так, еще раз.
0: Очень плохо слышим вас. Прерываетесь.
2: Павел.
0: Очень приятно. Павел, «Билетик в кино» или «Два океана»? Заканчиваем или держим интригу?
2: Держим интригу дальше.
0: «Два океана». Спасибо. Вам хорошего утра. Ну, теперь нужно, собственно говоря, решить.
4: Волнительно.
0: 052-305-005. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Кто позвонил?
5: Божена.
4: Женский голос у нас сейчас все решит.
0: Да. Мужчины тут решали, какие песни, но на
4: как всегда, ничего не поделили.
0: Да, и женщина должна, в общем, в конце концов, поставить точку. Поэтому возлагаем все надежды на вас, Божен. «Билет в кино» или «Два океана»?
5: «Билет в кино».
0: Принято. Божен, спасибо вам огромное. Класс. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, «Билетик в кино» победил. Ну, а интрига шла. Видишь, мужчина интригант.
4: Повод для некоторых сходить сегодня в кино.
0: Например. Потому что на экране твой любимый герой. Хорошо.
4: Кто у нас там сейчас в кино идет?
0: Ну, кто там? Верите, вот это вот.
4: Верите,
0: наша,
4: идет.
0: Вот это вот. И корейская там боевиковость какая-то. Ну, так и живем. Так и живем. «Одиссею» до сих пор показывают.
4: А вот, пожалуйста.
0: Третий месяц, может, на Мэтта Дэймона. Ты же рассказывала вот в эфире про этого мужчину, который 28 лет.
4: Да, путешествовал.
0: «Одиссей» — это вот та же самая история.
4: Да, но «Одиссей» никто не доводил, а того такое ощущение.
0: Что, да, очень могло быть. Я просто фотографию до и после его посмотрел.
4: Потрепала
0: жизнь. Потрепали 28 лет путешествий. Хорошо, «Билетик в кино» прямо сейчас в нашем эфире. We'll be right back.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с бури, рожденной в Баварии, Зукас и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Председатель Сейма Литвы Йозас Оликас заявил, что располагает непроверенной информацией о возможных причинах ухода бывшего министра внутренних дел Агни Белотайте из парламента. Раскрывать подробности он отказался. Шило в мешке не утаишь, подождем, посмотрим, может, ничего и не будет, сказал Оликас. При этом он не уточнил, связаны ли его подозрения с возможными действиями правоохранительных органов. Сама Белотайте отвергла подобные предположения. У меня нет никакой информации о каких-либо действиях правоохранительных органов в отношении меня, заявила она. Бывший министр подчеркнула, что покидает политику по личным обстоятельствам, в том числе из-за необходимости позаботиться о здоровье. Вчера и правоохранительные органы сказали, ничего у нас нету.
1: Так Оликас интриган, получается.
2: Да, так сплетни захотела распустить. Ага.
0: Голоса регионов.
1: Сегодня Клайпеда примет последний в этом сезоне круизный лайнер «Васко да Гама». Всего за сезон в порт зашли 58 круизных судов, которые привезли около 86 тысяч туристов. На следующий год уже зарегистрированы рекордные 107 судов. Среди них 330-метровый «Регал Принцесс» – самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в Клайпеду. Уже сейчас прогнозируем, что в следующем году будет не хватать гидов и автобусов, отметил руководитель туристического информационного центра Рамена Савицкиня.
2: Между тем, Министерство транспорта Литвы предлагает на 3 года почти освободить Клайпедский морской порт от выплаты дивидендов государству. Сэкономленные средства направят на расширение южной части порта. Это позволит выделить на проект дополнительные 36 миллионов евро. Общая стоимость работ оценивается примерно в 600 миллионов. В министерстве считают, что нынешние выплаты могут затруднить развитие порта. Предложение еще должно рассмотреть правительство.
1: Тем временем городской совет Каунаса утвердил список из 100 заброшенных и неухоженных зданий, владельцам которых придется платить повышенный налог на недвижимость. 5,2% от его стоимости. Мэр города Висвальдес Матиашайтис подчеркнул, обветшавшие здания не только портят облик города, но и представляют угрозу для прохожих. Мы не можем с этим мириться. До конца года список планируют расширить еще как минимум на 100 объектов.
2: А в Шауляе представили книгу «Шауле архитектурас гидас». Первый путеводитель, посвященный архитектуре и истории города с 18 века до наших дней. Издание рассказывает о том, как менялся облик Шауля и какие здания формировали его историю. Презентация прошла в музее фотографии. Сейчас книгу можно посмотреть в читальном зале музея, а вскоре она появится в продаже в филиалах музея Аушра и его интернет-магазине.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня дожди постепенно распространятся с запада на восток нашей страны. На западе возможны даже грозы. Порывы юго-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду, а днем температура воздуха по всей Литве составит от 9 до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
7: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: В следующем году зарплаты работников культуры в Литве планируют повысить на 7-10%. Об этом сообщил министр культуры Лукас Альсис. Повышение должно коснуться сотрудников как государственных, так и муниципальных учреждений культуры. По словам министра, все 60 самоуправлений страны уже присоединились к соглашению о совместном финансировании роста зарплат. Нужно порадоваться, что в этом году практически не осталось самоуправлений, которые не участвовали бы в повышении зарплат работников культуры, отметил Альсис. Главная цель – приблизить их заработки к средней зарплате по стране.
1: Между тем, за первое полугодие государственные учреждения Литвы потратили на служебные поездки около 11 миллионов евро, что на миллион больше, чем годом ранее. Об этом сообщает alfa.lt. Самые большие расходы зафиксированы в системе Министерства обороны. При этом расходы Министерства окружающей среды и подведомственных учреждений во втором квартале выросли почти на 84%, а Министерство культуры на 57%. Депутат Сейма Домас Гришкевичус объясняет рост расходов инфляции и подготовкой Литвы к председательству в Совете Евросоюза. Дополнительные поездки для подготовки требуют расходов. Это объективные причины, подчеркнул он.
2: Между тем, все 29 депутатов Совета Вильнюсского района, работавших с 19 по 23 год, вернули в бюджет самоуправления деньги в рамках так называемого чекового скандала. Общая сумма превысила 224 тысячи евро. Некоторые политики вернули даже все средства, полученные за время работы в Совете. Ранее стало известно, что нынешний мэр района Роберт Духневич также вернул 9,5 тысяч евро. Проверкой расходов депутатов занималась прокуратура.
1: С 19 октября Национальная библиотека Литвы имени Мартинаса Мажвидаса вновь приглашает всех желающих бесплатно забрать списанные книги. Среди них художественная и детская литература, словари, издания по истории, психологии, праву и другим темам на литовском и иностранных языках. Книги будут доступны на втором этаже библиотеки возле главного входа и кафе «Кофеин». В обычные часы работы. Количество книг в одни руки не ограничено, а акция продлится, пока все издания не разберут.
2: О погоде. Дожди постепенно с запада идут на восток, поэтому время от времени будет идти дождь. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Днем температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.

0: Реклама.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Legenda europejskai pop muzikė Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Token. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
0: Радио.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В Литву прибыли первые американские военные, которые возвращаются в страну в рамках ротации войск США. Об этом сообщил президент Гитанас Науседа. Отличные новости. Первые возвращающиеся американские военнослужащие приземлились на литовской земле. «Вместе мы сильнее», написал он в соцсетях. До конца октября ожидается прибытие двух американских батальонов общей численностью более 1000 человек. Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в нашей стране. Служба специальных расследований Литвы заявила, что пока не видит оснований для проверки коррупционных рисков при трудоустройстве Илмы Палуцки, супруги бывшего премьера Гинтаутаса Палуцкаса, в Вильнюсскую районную поликлинику. Ранее оппозиционные консерваторы усомнились в прозрачности ее назначения на должность координатора внутренней коммуникации. Поликлиникой руководит бывший советник экс-премьера Эвалдас Навицкас. В службе отметили, что при появлении новых данных вопрос могут рассмотреть повторно. Полиция Вильнюса начала досудебное расследование после инцидента с детским психиатром Линосом Слушнисом, который предположительно отказался консультировать ребенка на русском языке. Сам врач утверждает, что предлагал сопровождающим ребенка сотрудникам службы защиты прав детей выступить переводчиками, но они отказались. Да, наши столичные сотрудники начали досудебное расследование, подтвердила представитель полиции Юлия Самарковская. Дело расследуется по 4 статьям, включая дискриминацию и оставление человека без помощи. При этом внутренняя проверка клиники Сантерас нарушений в действиях врача не выявила. Юношеская сборная Литвы по футболу среди игроков до 16 лет завершила товарищеский матч против Венгрии со счетом 1-1. Встреча прошла во вторник в Будапеште. На 19-й минуте литовскую команду вывел вперед Даниэлис Авраамас. Однако на 42-й минуте венгры сравняли счет. Во втором тайме обе сборные создавали опасные моменты, но забить больше не смогли. Повторная встреча команд состоится завтра в 12:30. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны вновь ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы.
2: Это программа «Дай выжи мити», «Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе кинорежиссер и сценарист Карлис Каупинис, автор фильма «Нова Литуания», один из представителей культурной ассамблеи.
3: Турбут фермался ты на мои жоды сыра.
4: Это прежде всего слово из дома. Не территориальное разрастание нации и не абстрактное существование государства, а личная ответственность защищать то, что тебе дорого.
3: Ты ишь саугут.
2: А вот с чем Карлис явно не согласен, это с комплексом маленькой страны.
3: Мана тродок это не раз.
4: Называть свою страну маленькой не стыдно, если у тебя самого нет комплекса по поводу этой малости. Мыслить категориями размера и силы – это имперская оптика. В экосистеме все виды нужны.
3: Мажаском все сира.
2: Ту же мысль он подкрепил личной историей. Банк в Китае, где Литвы просто не оказалось в системе.
4: В банке небольшого по китайским меркам города, где живет людей больше, чем во всей Литве, оказалось, что Литвы в их системе просто нет. Пришлось объяснять, показывать на карте, где она находится, ждать, пока клерки дозвонятся до Пекина. Но знаете, Литва маленькая и в то же время значимая. В отличие от многих малых народов в самом Китае, например, тибетцев, которым просто не дали состояться как государству.
2: И еще одна история уже про исландский кризис 2008 года.
4: Люди, разбогатевшие на буме, вдруг не могли позволить себе бензин для своих мотоциклов. А местная англоязычная газета в ответ на панические письма читателей отвечала с черным юмором. Мол, не приезжайте, у нас тут по улицам белые медведи бродят, электричества нет. Вот так маленькая нация умеет иронизировать над собой в кризис, не теряя достоинства.
2: А в конце разговора Карлис вернулся к тому, с чего все началось.
4: Гражданин, который это понимает и чувствует ответственность, а потом пользуется коллективными благами, которые сам же и создает. Вот тогда государство действительно может состояться, независимо от его размера.
2: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был кинорежиссер Карлис Каупинис. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р.
1: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.
5: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, утолит весь душевный голод. И туэтом станет соло, путь был долог меж тех елок.

16 января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ. Радио РФ.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Государственный контроль Литвы выявил, что 79% проверенных общественных зданий после реновации не достигли заявленных показателей экономии тепловой энергии. Фактическая экономия оказалась в среднем на 40% ниже запланированной. Аудиторы отмечают, что после ремонта реальное потребление энергии систематически не отслеживается, а результаты оцениваются по теоретическим расчетам. Среди возможных причин – ошибки в расчетах, неправильная настройка инженерных систем и недостатки строительных работ. Государственный контроль рекомендует анализировать реальные результаты реновации, чтобы повысить эффективность будущих проектов.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Козлуруды Мантас Варашка объявил, что вновь будет участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут 7 марта 2027 года. По словам политика, это будет его последняя попытка избраться на пост мэра. Варашка возглавляет самоуправление с 2019 года. Он признал, что за время работы не все обещания удалось выполнить, однако намерен продолжить реализацию проектов по развитию самоуправления. На предыдущих выборах в 2023 году почти 72% избирателей поддержали его уже в первом туре. В среду, 14 октября, то есть сегодня, Клайпеда принимает последний в этом сезоне круизный лайнер «Васко да Гама». Всего за сезон в порт зайдут 58 круизных судов, которые привезли около 86 тысяч туристов. На следующий год уже зарегистрированы рекордные 107 судов. Среди них 330-метровый «Регал Принцесс» – самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в Клайпеду. Уже сейчас прогнозируем, что в следующем году будет не хватать гидов и автобусов, отметил руководитель туристического информационного центра. Городской совет Каунаса утвердил список из 100 заброшенных и неухоженных зданий, владельцам которых придется платить повышенный налог на недвижимость – 5,2% от ее стоимости. Мэр города Висвалдес Матиешайтес подчеркнул, обветшавшие здания не только портят облик города, но и представляют угрозу для прохожих. Мы не будем с этим мириться. До конца года список планируют расширить еще как минимум на 100 объектов. Все 29 депутатов Совета Вильнюсского района, которые работали с 2019 по 2023 год, вернули в бюджет самоуправления деньги в рамках так называемого чекового скандала. Общая сумма превысила 224 тысячи евро. Некоторые политики вернули даже все средства, полученные за время работы в Совете. Ранее стало известно, что нынешний мэр района Роберт Духневич также вернул 9,5 тысяч евро. Проверкой расходов депутата занималась прокуратура.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны вновь ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino. Be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р».

0: 16 января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.
1: Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
6: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября – Вильнюс, Польский дом. 18 октября – Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет «Билеты ЛТ».
7: Радио Р.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В следующем году зарплаты работников культуры в Литве планируют повысить на 7-10%. Об этом сообщил министр культуры Лукас Альсис. Повышение должно коснуться сотрудников как государственных, так и муниципальных учреждений культуры. По словам министра, все 60 самоуправлений страны уже присоединились к соглашению о совместном финансировании рост зарплат. Нужно порадоваться, что в этом году практически не осталось самоуправлений, которые не участвовали бы в повышении зарплат работников культуры, отметил Альсис. Главная цель – приблизить их заработки к средней зарплате по стране. Председатель Сейма Литвы Йозе Соликас поддержал предлагаемые правительством ограничения на покупку недвижимости и публичную деятельность граждан России и Беларуси. Поправки предусматривают дополнительные запреты на приобретение недвижимости рядом со стратегически важными объектами, а также ограничения для лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины. «Я считаю, что эти предложения правильные и заслуживают поддержки. Дополнительные меры необходимы, чтобы мы чувствовали себя в большей безопасности», — заявил Соликас. Если Ирландия до конца года не сможет согласовать позиции стран Евросоюза по бюджету на 2028-2034 годы, эту задачу придется решать Литве, которая с января следующего года будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Миндогас Синкевичус. Надеемся, что Ирландии удастся достичь соглашения до Рождества, и Литве останется меньше работы, отметил он. При этом премьер признал, что переговоры идут непросто. Литва добивается дополнительного финансирования, защиты восточной границы Евросоюза и продолжения строительства железной дороги Rail Baltica. С 9 по 15 ноября в Литве состоится 16-я гастрономическая неделя, в которой примут участие 76 ресторанов по всей стране, включая два заведения со звездами Мишлен. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Вкусы сближают». Посетителям предложат необычные сочетания традиционной литовской и современной кухни, дегустации и гастрономические экскурсии. Подробности на сайте gastrosavaita.lt. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны вновь ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт. И к туфлям.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Legenda europejskai popmuzikai Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: нравится. Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и потрясающего дня на волнах радио Эр, мои дорогие и хорошие. Это Ангелина Гудкова. Начало хорошего дня на наших волнах. Осеннего дня, такого прям холодненького дня. Но я надеюсь, что вас согревает, во-первых, солнышко, которое светит внутри вас, и, конечно же, включенное отопление дома. Я вот вчера, правда, выходила из дома и включила, наконец-то, свои теплые полы. Но, правда, когда пришла домой, почему-то никакой разницы не увидела. Может быть, отопление еще не дошло до моего дома, либо я там что-то не так сделала. Ну, в общем, я постараюсь сегодня исправить эту ситуацию. Ну, потому что, когда утром встаешь, ну, очень неприятно ходить по дому, когда прям такой холод стоит. Хотя у меня достаточно новый дом сам по себе, и он неплохо держит тепло, но всегда есть какие-то но. Но знаете, где нету но? Правильно, в праздниках, которые люди придумали и отмечают. Сегодня, напоминаю, у нас 14 октября, среда, середина недели, и сегодня свой день рождения празднует Винни-Пух. 100 лет ему исполнилось. Отличный повод пересмотреть классный мультфильм. Еще сегодня день накопления жизненных сил. У меня такое ощущение, как будто я эти жизненные силы все накапливаю, а они вот куда-то улетучиваются, понимаете? Даже без моего собственного ведома. Но я желаю, чтобы у нас с вами было как можно больше жизненных сил, которые желательно можно было бы потратить в какое-то очень приятное русло, вернее, пустить его туда. И Всемирный день благодарности уборщикам тоже сегодня отмечается. Вот вы вспомните последний раз, когда вы благодарили технический персонал, людей, которые присматривают за чистотой, за то, что они делают свою работу. Ну, вот я тоже не вспомню, к сожалению, но надо все-таки это делать. И вот у меня есть, например, в доме женщина, которая раз в неделю моет лестничную клетку, и я каждый раз, вот почему-то так получается, я выхожу на работу, а она как раз в это время убирает, и там такой запах еще приятный стоит, я не знаю, какими она пользуется средствами, но там очень приятный цветочный запах такой стоит, и я иду как раз вот по помытому, и я так себя ужасно чувствую, я так перед ней извиняюсь. В общем, давайте благодарить тех людей, которые, казалось бы, делают невидимую, но все-таки важную работу. И именины сегодня у Веры, Марии, Михаила, Романа, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана и Миндугаса. Если это вы, огромные вам поздравления летят. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, на протяжении 2 часов я с вами. Будем что-нибудь новое узнавать, музыку классную слушать. Ну и, конечно же, поддерживать классное настроение, такое, как будто бы лето, даже несмотря на то, что осень на дворе. Но это не повод огорчаться.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Дамы и господа, буквально вот недельку назад мы с вами проводили опрос общественного мнения на предмет того, как вы готовитесь к отопительному сезону, боитесь ли этих огромных счетов за отопление, которыми нас пугают, ну, буквально с лета. Ну и вот это вот все. Это все делалось для того, чтобы мы имели мнение реальных людей в наших статьях, которые мы делаем совместно с редакциями в странах Балтии. То есть еще в Эстонии наши коллеги пишут на эту тему и в Латвии, чтобы мы потом это все сравнили и посмотрели, как страны Балтии справляются с этими вызовами. И есть еще одна тема, которая невероятно волнует и нас, и наших коллег в других странах. Это, конечно же, цены на топливо, которые выросли невероятно, и власти все пытаются что-то сделать, и вроде сейчас ввели эти скидки 50% на поезда. С ноября вроде как хотят ввести тоже такую же скидку на междугородние автобусы. Якобы это поможет избежать этого невероятного шока от цен на отопление. Но мне интересно спросить у вас, дорогие водители, вы в большинстве, у нас показывает статистика и наши рейтинги. Мне хочется узнать, а вот эти цены на топливо как-то изменили вообще ваши привычки? Может быть, вы стали куда-то меньше ездить или больше ходить пешком, где это возможно? И повлияли ли на вас, может быть, как-то с хорошей стороны вот эти вот нововведения, которые правительство придумало? Те же, например, поезда, скидки на поезда в размере 50%. Может, например, раньше вы в Клайпеду ездили на машине, а сейчас подумали и решили, ну, почему бы не съездить на поезде? Потому что получается дешевле. В общем, про привычки хочу вас спросить. Повлиял ли рост цен на топливо как-то на вашу повседневную жизнь и на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем? Давайте это обсудим через 10-15 минут в нашем эфире.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: потерять.
1: Не судим, но обсудим.
2: Наш номер
1: 052-305-005.
3: Итак, мое дорогое экспертное сообщество, я объявляю общественный опрос, который нам необходим для того, чтобы составить статью, как жители и наши власти в том числе реагируют на вот этот рост. Боже, сколько я слов хотела вообще в одно сформулировать. На высокий рост цен на топливо, дизельное в частности, да и вообще на любое другое, меняются ли от этого привычки? Хочу я у вас спросить, изменилось ли что-то у вас, может быть, каких-то необязательных поездок, например, избегаете, либо все так же абсолютно и ничего не меняется. 052-305-005, телефон нашей студии, давайте разговаривайте. Здрасте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, меня зовут Ян.
3: Ян, наш постоянный слушатель, рад вас слышать. Как дела, как настроение, Ян?
4: Хорошо, нормально.
3: Работаете?
4: Да?
3: Работаете?
4: Да-да-да, дело к вечеру, говорю, уже идет после работы.
3: Ну, это хорошо. Ян, расскажите, ваши автомобильные привычки какие-то изменились в связи с этим ростом цен?
4: Вы знаете, я бы сказал, бы не очень. Ну, может, немножко это планирование изменилось вот по-другому. Там кто-то, если нужно, кто-то встречается вот, чтобы вместе, например, не ехать отдельно, один, второй, третий раз, и там, и, например, какие-то поездки совместить в одну.
3: Угу. Ну, то есть старайтесь вот этих необязательных поездок избегать, правильно?
4: Ну, да. Так, да.
3: Угу. Хорошо. И, ну, а вот... Так, хорошо. А вот эти все... Так, извините, я вас перебиваю, Ян.
4: Ничего,
3: а вот смотрите, вот эти вот все инициативы, которые наши власти придумали, вот в частности ту, которую приняли, там 50% скидки на поезда, на вас это как-то влияет, улучшает вашу ситуацию или нет?
4: Так как оно улучшает, если я на этих поездках не езжу никогда. И, наверное, в жизни никогда не езжу.
3: Серьезно, не ездили на поезда?
4: Ну, когда единственный один, может, раз, когда вот в экскурсии ехали. Все, больше никаких поездок на поездах не было.
3: Но у вас, по сути, вся ваша деятельность, вся ваша жизнь в рамках города сконцентрирована, правильно?
4: Да, в рамках города, да. И вот, например, вот это самое, что вот без автомобиля не обойтись, потому что автобусы, вот если в район, например, они не часто ходят, и тоже, ну как-то это не роскошь автомобиля, а потребность. То надо доехать как-то.
3: А вот смотрите, Ян, а если бы правительство приняло решение на 50% снизить цену на общественный транспорт в Вильнюсе, вам бы это помогло как-то?
4: Нет.
3: Все равно.
4: Я общественным транспортом тоже не пользуюсь. Представляете, я не знаю, как сейчас билет купить.
3: Угу.
4: Как там по-другому, не знаю.
3: Ну вот водитель, он до мозга костей все-таки водитель.
4: Да, видите, с одной стороны, может так, а с другой стороны, потому что мне этот транспорт городской не подходит.
3: Угу.
4: Он не подходит, понимаете, не
3: да.
4: Так. Я и на работу на нем не могу доехать. Мне должен быть автомобиль, любом случае.
3: Да. Ну, спасибо, Ян, вам огромное за ваши замечания, ваш опыт. Это, правда, очень полезно. И спасибо огромное за то, что нас слушаете. Прекрасного дня вам желаю. Всего доброго.
4: Спасибо.
3: До свидания.
4: Хорошего вечера.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
3: Спасибо огромное. Всего доброго. 052-305-005, телефон нашей студии. Изменились ли ваши автомобильные привычки в связи с ростом цен на топливо? Здравствуйте, как зовут вас? Ой, как громко я себя слышу. Здравствуйте, как зовут вас?
5: Валерий,
3: очень приятно. Валерий, давно вы за рулем?
5: Можно сказать, всю жизнь, потому
3: всю
5: что
3: жизнь.
5: На деревне живу и без машины. Я даже не как бы от себя, а кто вот из Вильнюсского района, ну, не городские, они без машины никак. Потому что на работу невозможно. В 6 на работу как доехать? Где поезд, где автобус?
3: Да, кстати, логично.
5: По больному месту очень сильно бьют. По простому народу. Вот и все. И тут даже пускай 7 сядет на минимум и покатается хотя бы. Вот тогда посмотрели бы. А так они что хотят, то и делают.
3: Ну, вот. А тоже есть такое. Не считается, да?
5: Да. А на поезде, где рельсы, чтобы доехали бы в каждую деревню поезда?
3: Да, и к 6 утра вас на работу завезли.
5: Ну.
3: И тем более вот из района.
5: Пол пятого на работу, чтобы на машине час доехать, а потом через пробки выехать. А на автобусе говорит, вообще только полдня до работы доехать и полдня с работы.
3: Валерия, а как-то ваши привычки, может быть, изменились? Может быть, избегаете каких-то дальних поездок, либо необязательных поездок куда-то?
5: так сильных и нету этих поездок.
3: Угу.
5: Уже начинаем экономить на одежде, типа такое вот, потому что идет бюджет, не увеличивается, уменьшается семейный. Вот все, вот всем дело.
3: Ну, то есть экономите на одежде, чтобы топливо купить, правильно?
5: Ну, как?
3: Ну, в том числе.
5: Ездить на работу надо. Если на машине ездить не буду на работу, получается без работы. Тогда что делать?
3: Да, тогда выбора никакого не остается.
5: Ну, так вот. А с деревень все ездят только на машинах, потому что им безвыходное положение.
3: Угу. Слушайте, Валерий, спасибо огромное за то, что поделились. Надеюсь, конечно, что ситуация улучшится, но остается только надеяться. Вам огромное спасибо за то, что поделились своим опытом. И желаю прекрасного дня. Всего доброго. 052-305-005, телефон нашей студии. Здрасте, как зовут вас? Алло, алло. Жанна.
0: Да.
3: Здравствуйте, Жанна, очень рада вас слышать. Как ваши дела, как настроение?
0: Настроение осеннее, но не сдаемся.
3: Правильно, правильно, не нужно унывать. Жанна, а вы давно за рулем?
0: На права сдала в 16-м году, но 10 лет уже имею.
3: Ну, слушайте, поздравляю вас с юбилеем, получается. Жанна, скажите, вот вам автомобиль нужен для чего?
0: Ну, у меня, во-первых, автомобиль, это я себя сейчас вообще даже представить без него не могу, потому что автомобилем я везде езжу. Что касается школы, надо ребенка побыстрее завести, едешь, потом назад стоишь в пробках. Планы космические, это раздражает, потому что так получилось, что я ушла с работы, на данный момент без работы. И очень злит, когда в семье, там они себе говорят, вот не надо нам там этих скидок, не надо, не надо. А пусть они сами попробуют за эти минимумы побыть, как говорится, и ребенку все купить, что надо, и домой, и машину заправить, когда цены такие космические, но... Просто вынос какой-то мозга.
3: Ну да, тоже верно. Вот как это сказывается на простых людях, по сути, на простых жителях. Скажите, Жанна, а вот ваши привычки какие-то изменились за это время подорожания? Может быть, меньше ездить куда-то стали?
0: Да, езжу меньше. Если, как говорится, нету там такого сильного натыка, то я не еду, я уже в магазин, если надо, иду, мешки несу. Но бывает такое, что ну надо ехать, ты просто садишься и едешь. А тогда уже смотришь просто, но не поехать.
3: Так, а вот смотрите, а вот эти инициативы с поездами, скидками на поезда, с междугородними автобусами, которые они хотят ввести с ноября, на вашей жизни это как-то вообще скажется, поможет
0: совсем
3: вам?
0: Совсем никак, потому что я живу в городе, в Вильнюсе, и, как говорится, передвижение у меня только в Вильнюсе. А поезда, да, это может быть, знаете, когда хорошо, когда у детей каникулы, ты тогда можешь с ними куда-то поехать подальше. Почему бы нет? Не на автомобиле, уже какая-то скидка была бы, это радует.
3: Да.
0: Но вот что касается, не знаю, здесь что-то надо вот именно с топливом думать, но никак, да, согласна, для людей, которые за городом живут, им, возможно, это плюс.
3: Да.
0: Но нам, городским, я плюса не вижу.
3: А вот смотрите, если бы все-таки, вот спрашивала как раз у Валерия по этому поводу, у вас тоже хочу спросить, если бы скидка была 50% на общественный транспорт внутри Вильнюса, вам бы это как-то помогло?
0: Знаете, скажу так, что у меня до школы ребенка завести, если касается утром, автобусом, если так, занимает 10-15 минут.
3: Так.
0: Если я еду назад, ребенка оставив в школе, я возвращаюсь уже как минимум час просижу в троллейбусе либо в автобусе.
3: Ну,
0: потому
3: да.
0: что пробки, пики и так далее. То машиной я знаю, где могу проехать быстрее, как говорится, проскользнуть.
3: Да.
0: Я все равно быстрее вернусь домой, чем общественным транспортом.
3: Да. Транспорт-то едет по маршруту определенному, поэтому там не сократишь дорогу. Жанна, спасибо огромное, что поделились просто по всем фронтам своим опытом. Желаю вам потрясающего дня, ну и, конечно же, побольше радоваться осени. Спасибо вам большое, всего доброго.
0: Спасибо и вам тоже.
3: До свидания. Ну вот так, дамы и господа, такой опрос общественного мнения получился. Я, честно говоря, обожаю такие вещи. вещи. И вот даже когда в новостях, например, даю какие-то опросы, которые там какие-то компании проводили, я всегда с такой долей скепсиса отношусь к ним, потому что меня ни разу в них не опрашивали. Ну как так получается? Вот просто ни разу. И ты задаешься вопросом, а вот реальных людей они вообще опрашивают? Ну это так, просто мысли вслух. Поэтому я рада, что у нас есть вот возможность такого диалога с вами напрямую, наши дорогие радиослушатели, за что я безмерно благодарна. Ну а пока движемся по эфиру дальше.
1: Радио Р. Твое радио.

0: Я из Литвы.
1: Sveiki, aš esu režisierius Karolis Kaupinis.
2: Добрый день, я режиссер Karolis Kaupinis. В интервью с Дайвой Жемите мы поговорили о литовском государстве, ответственности граждан за него, поэтому призываю вас послушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Депутат Европарламента Аурелиус Верига предложил рассмотреть возможность обязательной военной подготовки для всех будущих медицинских работников. По его мнению, это позволит готовить специалистов к оказанию помощи в условиях войны без необходимости призывать их на военную службу. Финансировать такую подготовку политик предлагает из средств, которые выделяются на оборону. Верига напомнил, что страны НАТО договорились к 2035 году направлять на оборону и связанные с безопасностью нужды 5% ВВП, из которых 1,5% могут использоваться для повышения общей устойчивости государства. На оборону Литвы в следующем году планируется выделить около 4,8 миллиардов евро. Министерство культуры Литвы предлагает налоговые льготы для жителей, которые поддерживают культурные учреждения. При пожертвовании до 500 евро в год можно будет вернуть 50% этой суммы, от 501 до 5000 евро – 30%, а свыше 5000 – 20%. Деньги будут возвращать при декларировании доходов. По словам министра Лукаса Альсиса, предложение согласовывается с Министерством финансов, а весной следующего года его планируют представить Сейму. За первое полугодие государственные учреждения Литвы потратили на служебные поездки около 11 миллионов евро, что на миллион больше, чем годом ранее, сообщает Альфа-ЛТ. Самые большие расходы зафиксированы в системе Министерства обороны. При этом расходы Министерства окружающей среды и подведомственных учреждений во втором квартале выросли на 84%, а Министерство культуры на 57%. Депутат Сейма Домас Гришкевичус объясняет рост расходов инфляцией и подготовкой Литвы к председательству в Совете Евросоюза. Дополнительные поездки для подготовки требуют расходов. Это объективные причины, отметил он. В социальных сетях набирает популярность необычное объявление о пропавшем голубе. Его публикуют на многих страницах Facebook. Цитата. «Со двора на улице Кистуча пропал один голубь, на фотографии посередине. Всегда прилетали кормиться втроем, осталось вдвое», говорится в сообщении. К объявлению приложили фотографию трех голубей и номер телефона. Пользователи с юмором подключились к поискам, публикуют фотографии других птиц и предлагают свои версии исчезновения. И о погоде. Завтра во многих районах нашей страны вновь ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Этот день в истории музыки.
1: Музыкальная рубрика сегодня днерожденческая, потому что именно в этот день, в 1978 году, родился певец Ашер, он же Ашер Терри Реймонд IV. Вот когда Реймонд и IV в имени настоящем рэп-исполнителе, это вызывает немного вопросов. Но, тем не менее, немного об Ашере, как о человеке, петь он начал в церковном хоре, когда ему было всего 6 лет. А после участия в телевизионном конкурсе, который называется «Поиск звезд», подростка заметили представители уже звукозаписывающей компании. И уже в 15 лет он выпустил дебютный альбом. Что мы с вами, дамы и господа, делали в 15 лет? Вот давайте просто вспомним. Я, наверное, просто учебой была занята. И быстрее бы сделать домашку, чтобы там пойти с пацанами во двор поиграть в «Казаки-разбойники». Вот примерно так. Такой я была в 15 лет. Ашер выпустил тем временем целый альбом дебютный. Но ничего. Причем свою первую серьезную выплату от лейбла Ашер потратил весьма необычно. Он купил кроссовки Reebok сразу в нескольких цветах. И потом он уже рассказывал, что когда появились большие деньги, он, конечно, тратил их на украшения, на всякие ненужные вещи, пока не понял, что может все потерять. Настоящим музыкальным триумфом стал его альбом Confessions 2004 года, и только за первую неделю в США было продано более 1 000 000 экземпляров, и впоследствии альбом получил уже бриллиантовую сертификацию. Главный хит с этой пластинки, который называется «Е», мог вообще не появиться. Изначально команда планировала сделать главным синглом песню «Burn», но потом продюсер даже опасался, что вот этот танцевальный трек, он, кстати, записан с Лил Джоном, разрушит такой сложившийся R&B образ Ашера. Такой милый мальчик, который очень мелодично поет о любви и о расставаниях. Но руководство лейбла настояло, говорит, мы будем выпускать этот Е, и в итоге композиция возглавила американский чарт «Горячая сотня» Billboard аж 12 недель подряд. И с самим альбомом Confessions связана еще одна любопытная история. Многие слушатели были уверены, что все песни, которые касались темы измены, неверности и расставания, посвящены его бывшей девушке, Чили из группы TLC. Но певец потом объяснил. Хотя в альбоме, конечно, действительно много личного, но, ребятки, некоторые истории просто появились там из разговоров с друзьями, с продюсерами, с другими людьми из его круга, и поэтому считать каждую композицию буквальным пересказом его отношений неправильно. И я, конечно же, долго думала, а какую бы такую песню поставить Ашера? Ну, есть у него, конечно, такие прям танцевальные, есть вот это Е потрясающее, которое и супер бит, и еще и рэп, и хип-хоп, и все, что хочется. Но я подумала, что хочется романтики все-таки немножечко добавить, поэтому в эфире Радио Р прямо сейчас Ашер с песней «My Boo».
0: Радио Р.

0: Реклама. Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ. Радио Р.

0: Радио R. Хороший день.
1: Исследования, о которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. Моя любимая подрубрика, которая номинально существует, джингла у нее нет, но это не значит, что она менее важна, чем все остальные. Итак, значит, исследователи выяснили, что у первенцев в семье IQ в среднем выше, чем у младших. Так, сейчас все, у кого есть младшие или старшие братья и сестры, прильнули к радиоприемникам, чтобы понять, в чем же там причина. В общем, исследования показывают, что вот у перворожденных детей IQ в среднем немного выше, чем у их братьев и сестер. Разница небольшая, там буквально 1-3 балла, но она устойчиво проявляется в разных выборках. То есть сколько бы людей не собирали, чтобы проверить эту теорию, все время был, по сути, один и тот же результат. И объясняют это не генетикой, а средой. То есть первенцы получают больше внимания родителей, больше разговаривают со взрослыми в раннем возрасте, ну и чаще берут на себя роль старшего и учатся объяснять, там, помогать, организовывать. И с появлением следующих детей ресурсы семьи, а это время, внимание, деньги, делятся. И младшим уже достается меньше общения, так что старший значит умнее, это, по сути, не миф. Вот к такому заключению приходят исследователи. Ну, конечно же, сразу же хочется все это как-то перенести на свою семью и подумать над этим. Но, наверное, единственный способ проверить эту теорию — это просто заставить всех семье, всех своих братьев и сестер пройти тест IQ, чтобы выяснить, действительно ли работает эта теория. Но это, правда, очень интересно, и я много сталкивалась с подобным мнением, как бы, что и первые дети там самые залюбленные, например, но в то же время были и исследования, которые показывали, что вот самый младший, значит, самый любимый. А у меня в семье не проигралось ни одного, ни второго сценария. А я как-то, наверное, единственная в семье была наделена большей свободой действий. Это, впрочем, мне очень помогло в плане какого-то личностного роста и ответственных решений в моей жизни. И, собственно, за это я очень благодарна. Но вот по поводу IQ прям захотелось абсолютно сильно проверить. Поэтому, думаю, в ближайшее время это как раз-таки и сделаю. Собственно, и вам советую проверить эту теорию. Вот идеальная возможность, чтобы взять и проверить, и решить для себя, правы исследователи или нет. Ну, это же прикольно.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, дорогие мои прекрасные, пора уже и честь знать, поэтому я, Ангелина Гудкова, на этой ноте ставлю точку в своей части хорошего дня. Вам желаю потрясающего продолжения вечера среды. Отдохните, перезарядитесь, потому что все, что идет после среды, я напоминаю, что это четверг и пятница, но так, на всякий случай, это гораздо более приятные дни, потому что мы осознаем, что пропустили, ну, вернее, не пропустили, а прожили большую часть недели, ну, такую самую неприятную, большую половину недели, а дальше остается только приятные вечера. Вещи. Собственно, завтра мы с вами услышимся.
0: Радио Р. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой продлить участие военных в охране границы с Калининградской областью. Сейчас военнослужащие привлечены к усиленной охране границы до 16 октября. Глава МВД рассчитывает, что этот срок удастся продлить до начала ноября. По его словам, решение ожидается в ближайшее время.
0: Голоса регионов.
1: Во вторник поздно вечером в центре Каунаса загорелась вывеска редакции издания «Каунадена». Инцидент произошел около 23 часов 20 минут на улице Донилайчо. В результате пожара вывеска обгорела, а стена здания покрылась копотью. Полиция подозревает поджог и начала досудебное расследование. Подозреваемые пока не установлены. Размер ущерба выясняется. Главный редактор издания Арунас Андрюшкевичус отметил, что газета и раньше сталкивалась с противодействием из-за своих публикаций. Однако подобное нападение произошло впервые. В Мариамполе полиция начала расследование необычного случая в отделении регитра. По предварительным данным, 46-летний мужчина пытался сдать теоретический экзамен по вождению вместо 44-летнего знакомого. Полиция выясняет обстоятельства возможного обмана. Сотрудники регитра вызвали полицию и подозреваемого задержали при попытке уйти. По данным регитра, к обману могла быть причастна и сотрудница компании, которую уже уволили. Полиция начала досудебное расследование. За предоставление ложных сведений для получения документа предусмотрены штраф, общественной работы, работы, ограничения свободы или арест. Вильнюсский районный суд признал мужчину и женщину виновными в нарушении общественного порядка. Пьяная пара занималась сексом на скамейке возле озера Гелуже. Проходившие мимо супруги сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Это вызвало конфликт, который перерос в драку. Мужчине назначили 4 месяца ограничения свободы, а женщину освободили от уголовной ответственности под поручительство на год. Обоих обязали пройти профилактические программы и возместить ущерб пострадавшим. В гостинице Air Inn Vilnius Airport Hotel, расположенной рядом с вильнюсским аэропортом, открылась новая терраса на крыше. Отсюда посетители могут наблюдать за взлетами и посадкой самолетов, а также любоваться панорамой аэропорта. На террасе можно заказать напитки и закуски из гостиничного ресторана. Для комфорта гостей в прохладную погоду установлены обогреватели и стеклянные ограждения. Посетить новую смотровую площадку приглашает всех желающих.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Теплее будет на побережье около 10 со знаком плюс. Днем циклон начнет отступать, облаков будет достаточно много. Во второй половине дня прояснений станет больше. Температура воздуха завтра днем 10-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие! Это «Хороший день», Жень Соленков, с вами ближайших два часа. Естественно, для начала мы с вами сейчас откроем календарь и будем поздравлять с днем рождения, знаете кого? Винни-Пуха. А у Винни-Пуха, здрасте, приехали, юбилейчик-то не слабый, 100 лет этому прекрасному медведю. Но нужно отметить, что это не тому медведю, который был когда-то нарисован на экранах Диснеем или вот этим «Союз мультфильмом». Не про этих Винни-Пухов разговор, а, собственно, про само произведение, которое появилось 100 лет назад. Ну, знаете, давайте откровенны. Винни-Пух — это классика. Я, например, абсолютно балдю от этого мультфильма, причем неважно, в какой интерпретации. Вот Винни-Пух, который, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, или тот Винни-Пух, у которого есть друг не только свинья и осел, но и мальчик, и даже кенгуру и тигра. Тигра, здравствуйте! И прыгает на своем хвосте. Вот, кстати, мой любимый персонаж из диснеевского мультика. А из мультика, который вот наших просторов, мне очень нравится кролик. Боже мой, какой хитрый, такой простой, такой меркантильный, такой весь философствующий. Потрясающий кролик, ну и, конечно, грустный ослик Иа, который умудряется потерять даже собственный хвост. Если бы я хвост потерял, знаете, я бы тоже как следует погрустил. Ой, там еще и сова, это потрясающе. Где бездна? Как, простите? Бездна, что значит даром?

0: дарю тебе вот это. Вот то, что она там ему принесла. А, она ему хвост, собственно, и принесла по совету Винни-Пуха. Так, мои хорошие, это я вас так немножечко в детство куда-то окунул. Хочу напомнить, что сегодня середина рабочей недели. Среда, середа, ура! Так, а это значит, что совсем чуть-чуть, и уже уикенд на носу. Опять же, мы не торопим события, наслаждаемся каждым днем, потому что в каждом дне можно найти что-то хорошее. Вообще, давайте этой философией встали каждое утро, проснулись такие: божечки, сапожечки, вселенная, космос, спасибо, что есть еще один день, чтобы наслаждаться жизнью, сделать что-то хорошее, а не только просыпаться с мыслью: еще столько дел. Вот прямо сейчас, что думать, сколько дел. Все, уже начало пятого, значит, все дела уже давно пора было закончить и потихонечку собирать манатки и убегать с работ. Чего вам всем и желаю. Желаю, чтобы было поменьше пробок в крупных городах, где вы возвращаетесь домой. И оставайтесь на нашей волне.
1: Радио РФ.

16 января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.

0: Радио R. Хороший день.
1: Помните такое замечательное шоу, как «Маски-шоу»? Ему уже много-много лет, но до сих пор где-то попадаются даже рилсы вот тех самых их приколов, розыгрышей, каких-то постановок забавных. Это все мимика практически без слов. И это потрясающе. Была такая телевизионная смехокультура, юмор когда-то давным-давно, там 30 годиков назад. А сейчас вот я обнаружил, как я обнаружил, мне это сказали, вот же, вот смотри, приезжает 7 ноября Борис Барский с концертной программой, которая называется «Умею делать людей счастливыми». Мне кажется, это то, что нужно всем нам, особенно в октябрьскую, тем более в ноябрьскую погоду. В субботу 7 ноября состоится его выступление, возрастные ограничения N16, и все это пройдет. Лайсвис проспект 28, Лайсвис сцена. Никогда там не был, но узнал недавно, что это прямо возле здания Содра. Это одно и то же здание, там с правой стороны, если смотреть с проспекта. Так что милости просим. И почему, собственно, об этом говорю? Потому что мне тут только что прилетел номер телефона Бориса Барского. И я надеюсь, что у нас все получится буквально через минут 15. Попробуем дозвониться ему прямо в Одессу, узнать, как у него дела, с чем он приезжает. Немножечко на эту тему поговорим. А сейчас вернемся к нашему календарю, потому что я обнаружил, что сегодня, внимание, Международный день Юлы. Вот это игрушка! Вот это игрушка! Одна из моих любимых в детстве, потому что в каком-то раннем детстве совсем не было игрушек, а Юла — это то, что нужно. Крутишь ее, радуешься, но, наверное, самая знаменитая Юла, которую могут вспомнить все, и звук, который сопровождал ее кручение и верчение, это Юла, которая стояла на столе у знатоков «Что, где, когда», когда ее вот это «Крутите волчок!» нам сказал Борис Крючок, и вот это вот. Ой, да. Вот это точно Юла. Чего я это вспомнил вообще, эту Юлу знатоков? Ну, какое, так сказать, все мои детско-юношеские развлечения вот просто засунул все в 3 минутки. Так, друзья, значит, через минут 10-15 тут на волнах поговорим с замечательным комиком, который 45 лет уже как на сцене, Борис Барский. Попробуем узнать у него, что он везет в Вильнюс. И вообще, вот мне всегда было интересно, каково это шутить, когда вокруг все так, мягко говоря, непросто. Тем более, когда их театр находится в Одессе, город под обстрелами. И вот интересно. У меня есть такая штука, я вот очень многое время и в 2020-2022 году переживал ситуацию такую, когда я не мог, мне казалось, публично радоваться, улыбаться и делать что-то веселое, потому что, а как же так же, люди же страдают. То в Беларуси, то в Украине. И мне понадобилось много времени, чтобы перешагнуть через себя. Вот узнаем у Бориса, каково это творить юмор в абсолютно грустные времена. Так, остаемся на связи с вами! Никогда не убегайте.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: хороший день с Женей Соленковым.
1: Итак, друзья, как и обещал, у нас на связи Борис Барский, человек, которого многие из нас еще с детства знают по легендарному «Маски-шоу». 7 ноября Борис приезжает в Вильнюс с программой, я бы сказал, с довольно смелым названием «Умею делать людей счастливыми». Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Борис, сразу хочу вот обратить внимание на название вашей программы, с которой вы будете у нас в Вильнюсе. «Уметь делать людей счастливыми» — это довольно сильное заявление. А как вы, Борис, понимаете, что человек стал счастливее?
2: А это, наверное, уже возрастное. Но я всегда играл дедушек, в принципе, в «Маски-шоу». Я тогда уже был мудрым человеком. А сейчас возрастное, и мы сейчас живем в Украине в такой ситуации, когда у тебя вчера уже нет, а завтра может не быть, и нужно наслаждаться каждым мгновением. И каждый из нас становится немножко философом. Мы наслаждаемся каждым мгновением. Вот. А с другой стороны, человек изначально он рождается счастливым. Просто наши желания, какие-то наши потребности, наш, ну, не знаю, фантазии рождают какие-то несчастья. Я прочитал очень красивую притчу недавно и подумал, что вот это, наверное, ответ на этот вопрос, когда идут три брата по лесу и видят, в яме сидит счастье. И она говорит: вы можете попросить у меня по одному желанию, я вам все исполню. Но только по одному. Старший говорит: дай мне много денег. Она отдала ему много денег, он пошел счастливый. Средний говорит: дай мне самую красивую женщину. Она ему дала красивую женщину, он пошел счастливый. А младший на нее смотрит, говорит: да тебе что надо? Она говорит: знаешь, вытащи меня из ямы, я могу для других, могу все что угодно делать, а для себя ничего не могу. Он ее вытащил и пошел, а она пошла за ним. Ну вот и все.
1: Это...
2: Главное, что счастье всегда было рядом с нами.
1: Это красиво, Борис, правда. Это очень красиво. Скажите, такой вопрос. Вы сказали о том, что действительно мы живем в такое время. Вы живете в Украине, когда ты не знаешь, будет ли завтра, и стоит радоваться каждому дню. Когда вокруг вот война, отвратительные новости, тревога. Порой люди испытывают чувство вины, я буду говорить даже за себя. И в какой-то момент с началом войны понадобилось достаточно много времени для того, чтобы позволить себе как-то возыметь моральное право смеяться, быть счастливыми и веселить людей дальше. Вот была ли у вас с этим какая-то дилемма? Потому что я где-то одно из интервью ваших почитал, и вы говорили о том, что в Одессе даже во время отключения электричества спектакли шли со свечами, фонариками. Как вы вот для себя эту моральную дилемму решали, веселить людей?
2: Во-первых, это необходимость, просто потребность необыкновенная у людей с первых дней возникла, потому что очень много негативных новостей, негатива вокруг, очень много беды, очень много горя. Лучшие дети наши гибли в первые дни войны. Те, которые пошли, не умея воевать, брали оружие в руки и шли. Вот. И очень вот этот негатив. А мы живем в двоичном мире. В принципе, у нас же есть день и ночь. Там добро и зло. Правда. Война и мир, опять к слову, к счастью. Мы не ценили, тогда мы жили в мире, но мы не задумывались об этом, это нормально.
1: Борис, можем подтвердить, что смех и улыбка продлевают жизнь и лечат, во всяком случае, морально.
2: Как говорил Горин, это те, кто смеется, те, кто шутит.
1: Да, понимаю. Вы сказали, что спектакль идет 1,5 часа. Я вот смотрю, что в объявлении концерта здесь у нас в Вильнюсе, оно таки заявлено, 1,5 часа концерта. Можно как-то вас попросить вкратце рассказать, чем наполнен будет этот концерт? Что ожидать зрителю от похода на ваш спектакль?
2: Во-первых, у меня 8 книг вышло. Моей поэзии, моей литературы, какие-то вещи я буду свои просто читать, свои произведения, свои стихотворения, свои какие-то рассказы, какие-то жизненные наблюдения, смешные истории из жизни масок, из моей жизни. 1,5 часа смеха обещаю.
1: Отлично. Борис, есть еще вопрос. Вы сказали о том, что в масках вы часто играли пожилых людей, стариков, и говорите, что сейчас вот жизненный опыт присутствует уже, потому что, ну, все мы не становимся моложе со временем. А публика, вот изменилось ли то, над чем смеялись люди когда-то тогда, где-нибудь конец 80-х, 90-е, и над тем, чем смеются сейчас? Вот это тот же зритель, он похож или это совершенно другой человек сейчас присутствует на ваших выступлениях?
2: Тут надо, наверное, превратиться в какого-то аналитика. Мне сложно сказать. Юмор он всегда был, всегда есть, всегда будет. Просто он был разный. То, над чем мы смеялись всегда, и сейчас можно посмотреть любую программу «Маски-шоу», она до сих пор смешно. Ну, во-первых, потому что мы делали это в кайф, сами получали удовольствие. Сейчас вот... Я обращаю внимание, что мы стараемся обходить стороной немножко черный юмор, потому что, ну, вокруг нас черноты и так достаточно. Вот. Но есть вечная тема, на которую можно смеяться. Это взаимоотношения полов, наверное. Это молодой и старый тоже очень смешно. Я сейчас, когда периодически куда-то вылетаю, прохожу границу, и молодые пограничники, они рассматривают паспорт и так настороженно. Они где-то меня видели, но они могут вспомнить, то ли в сводках где-то разыскиваются, или еще где-то. Говорят, а ты не напрягайся, ты был маленький, смотрел «Маски-шоу», я там дедушку играл. Он говорит, а, ну да, говорит, а, так вы совсем не изменились, остальные так повторили. Остальные повторили.
1: Борис, есть еще вопрос. Вы родились в Одессе, насколько я знаю. Ну, если я где-то ошибаюсь, поправьте. И творческая жизнь ваша связана с Одессой. А одесский юмор – это какой-то миф или он на самом деле существует?
2: Ну, наверное, это и миф, и это легенда. И очень много людей приложили к этому свои усилия. Это и Михаил Жванецкий, и Карцев, и Ильченко, и Ильф, и Петров, и... Одесса очень много талантливых людей миру дала. Я иногда шучу даже на своих вечерах. Я рассказываю Сталлоне, к примеру, его мама приезжала в Одессу, разыскивала могилу бабушки, я ее видел. Но это правда, я не лгу, я действительно видел и у Копперфилда корни из Одессы, и, ну, много веселых, талантливых одесситов. Но это еще город, он позитив. Он сам от природы своей очень позитивный. Вот какие-то люди, наверное, смесь культур, смесь национальностей, то есть около 130 национальностей в Одессе. Наверное, это что-то еще с генами, с родителями, генами родителей идет, потому что мой папа, он говорил, все прекрасное делается с любовью. А потом делал паузу и говорил, посмотри на себя в зеркало. Я начинал понимать шутку, а эта шутка уже воспитывалась с молоком матери, с какими-то шутками отца.
1: Но это, ну, не шутка, это же потрясающе просто. Борис, я хочу еще попросить вас сегодня пригласить коротко зрителей наших вильнюсских, жителей Литвы, на ваш концерт. Но перед этим давайте попробуем сделать людей немного счастливее, какой-то совет дать. Вот прямо сейчас нас слушают те, кто, скорее всего, стоит где-то в пробке, у кто-то заканчивает работу, кто-то только выходит вот на вечером на работу. Возможно, у кого-то не совсем хорошее настроение. Что сделать сегодня, как вот любому слушателю, чтобы стать хотя бы на пару процентов счастливее?
2: Ой, это элементарно просто. Даже любому близкому человеку сказать доброе слово, и оно к тебе вернется обязательно. Совершить какой-то добрый поступок. Не знаю, улыбнуться незнакомому человеку. Когда-то песенка была такая, чтобы вам улыбнется незнакомый встречный паренек. У меня с детства была привычка такая. Я выходил на улицу и думал, вот как день пройдет. Если я встречу светлое, открытое, улыбающееся лицо, значит, у меня целый день сложится замечательно. Если не встречу, ничего страшного. Но я видел вдруг какого-то мрачного человека, я закрывал глаза и говорил, я тебя не видел. И тут же навстречу появляется кто-то улыбающийся, веселый. Короче, надо сделать что-нибудь доброе, вот и все.
1: Прекрасно. Борис, давайте тогда короткое предложение для всех тех, кто нас слушает. Приглашайте 7 ноября на свой замечательный концерт.
2: Я с удовольствием приглашаю всех, кто дружит с юмором и с головой. Приходите обязательно 7 ноября и на встречу с прекрасным человеком. Скромным, обаятельным, красивым, мудрым, умным, веселым, солнечным одесским клоуном.
1: Спасибо большое, Борис. Могу сказать вам до встречи 7 ноября на вашем концерте.
2: Увидимся, да. Удачи всем, солнечного настроения. И, как говорят в Одессе, будьте счастливы при малейшей возможности.
0: Радио Р. Радио хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Депутат Европарламента Аурелиус Верига предложил рассмотреть возможность обязательной военной подготовки для всех будущих медицинских работников. По его мнению, это позволит готовить специалистов к оказанию помощи в условиях войны без необходимости призывать их на военную службу. Финансировать такую подготовку политик предлагает из средств, выделяемых на оборону. Верига напомнил, что страны НАТО договорились к 2035 году направлять на оборону и связанные с безопасностью нужды 5% ВВП, из которых 1.5% могут использоваться для повышения общей устойчивости государства. На оборону Литвы в 2027 году планируется выделить около 4,8 миллиарда евро. Государственная налоговая инспекция Литвы намерена упростить процесс декларирования налогов. В будущем ведомство сможет не только самостоятельно заполнять, но и автоматически подавать декларации за жителей и предприятия. По словам главы инспекции Мартинаса Эндрияйтиса, сначала изменения могут затронуть декларации имущества и налога на недвижимость, а позднее – подоходного налога. В долгосрочной перспективе необходимость ежегодного декларирования может исчезнуть благодаря получению данных в реальном времени. Однако конкретных сроков пока нет, поскольку модернизация информационных систем сталкивается с техническими трудностями. Также инспекция планирует усилить контроль за строительным сектором, сделками с недвижимостью и криптовалютами, активнее используя искусственный интеллект. Министерство юстиции Литвы ищет правовые способы регулирования деятельности православной церкви, сохраняющей связь с московским патриархатом. Как заявила министра юстиции Рита Тамашунине, этот вопрос требует обсуждения с другими государственными учреждениями, поскольку возможности вмешательства государства в деятельность религиозных организаций ограничены. По ее словам, Департамент государственной безопасности проводит более подробное расследование возможных угроз. Власти рассматривают не только правовые ограничения, но и развитие альтернативных религиозных общин, в том числе связанных с Константинопольским патриархатом. При этом окончательных решений пока не принято. В Литве повысились государственные пошлины за ряд услуг Департамента миграции. Оформление или замена временного вида на жительство в обычном порядке теперь стоит 220 евро вместо 160, а в срочном 440 вместо 320. Аналогичные тарифы действуют при выдаче постоянного вида на жительство. Пошлина за рассмотрение заявления о предоставлении или восстановлении литовского гражданства выросла со 120 до 159 евро. Всего правительство повысило стоимость 376 государственных услуг из более чем 2000. Во вторник на заводе по переработке пластика «Пласта» на проспекте Савонорю в Вильнюсе произошел пожар. По предварительным данным, загорелся конвейер для сортировки пластика. На место прибыли несколько пожарных расчетов. Возгорание удалось локализовать, а вскоре полностью потушить. Огонь не распространился на другие помещения. Все находившиеся в здании люди благополучно эвакуировались. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. И о погоде. Ближайшей ночью будет облачно, а вот завтра днем прояснений станет больше. Температура ночью 3,8 градусов тепла, на побережье около 10. Завтра днем температура воздуха 10-15 градусов со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 1,99 €. Максима тай, ко рейкя.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Здравствуйте всем тем, кто только что подключился к нашей волне. Хороший день на волнах радио Р продолжается, и мы с вами сейчас продолжим листать календарь, как минимум, потому что сегодня есть еще два важных момента, о которых хотелось вам рассказать. Во-первых, сегодня празднуют, ну как празднуют, сам он день рождения не празднует, но мы можем узнать об этом хотя бы. Свадебный марш Мендельсона. Сегодня, 14 октября, он впервые прозвучал, появился, и случилось это не просто так, не абы где, и что главное, не на свадьбе. 183 года назад тот самый Мендельсон написал не свадебный хит, а это была музыка, которую он сочинил для театрального спектакля. По сюжету в этом спектакле волшебный лес, эльфы, любовные путаницы, заколдованные персонажи и сразу несколько свадеб. Боже мой, как мы рабочую неделю пересказали летом. Вот эти сразу несколько свадеб, волшебный лес, эльфы и все остальные заколдованные.

0: персонажи. Это уже обычное под утро на свадьбах. Ничего себе рекламная интеграция. Дамы и господа, если вы планируете какую-нибудь свадьбу, либо любое другое мероприятие, например, корпоратив, день рождения, да все что угодно, you are welcome. Знаете, кому написать. Так вот, изначально тот самый марш Мендельсона, под который люди женятся, вовсе не был музыкой для настоящих молодоженов, а частью театрального представления для различных там эльфов. Эту мелодию решили использовать на настоящей свадьбе, которая прошла в Англии в 1847 году. Женились Дороти Карью и Том Дэниел. Кто эти люди? Я без понятия. Если где-то там поковыряться в истории, можно найти, какие у них там были графские должности. Но это не сильно имеет значение для истории этого свадебного марша, потому что тогда, после этой свадьбы, этот марш не стал какой-то модой. А вот настоящую мировую славу этому маршу свадебному принесла королевская свадьба. Естественно! В 1858 году старшая дочь британской королевы Виктории выходила замуж за прусского принца Фридриха. На церемонии прозвучал марш Мендельсона. И все! Понеслось! Поехало! Естественно! Это же так по-королевски! Мы же это, ну, понимаем, что тренды не такие. Если уж королевская семья под песенку там свадьбу устроила, то почему бы и нам это не сделать? Европейские аристократы подхватили традицию, а вслед за аристократией, естественно, подтянулись и все остальные молодожены по всей остальной Европе и по всему миру. Получается, что произведение, которое было написано для спектакля про эльфов, про любовную магию и путаницу в отношениях, превратилось в один из главных музыкальных символов настоящей любви. О, друзья, как это романтично. И вот уже 183 года эта мелодия звучит по всему миру. Казалось бы, после такого рассказа стоило бы включить и послушать произведение Мендельсона, но давайте будем откровенны, не та музыка, наверное, которая должна звучать в эфире. А чтобы сегодня какую-то песню логически встроить в наш эфир, сообщаю вам, что сегодня Всемирный день мегаполисов. Крупных городов. И, естественно, на ум приходят сейчас сразу две мелодии. Это Matafix Big City Life и B2 Большие города. Итак, сейчас наш модератор Валентин! B2 или Matafix? Показывает мне цифру 2 и говорит, давай B2 сейчас. Говорит, давай B2, а Matafix потом послушаем. Все, согласен, так сейчас и сделаем.
1: Радио R.

0: Реклама.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Дорогие мои, как обычно, ваша наша любимая рубрика «Вы нам понаписали». В Facebook Radio R мы задали вам вопрос. Звучит он так. Родители учат детей не врать, поскольку это плохо. Вот я, кстати, тоже учу детей не врать, потому что это плохо. Но учу их как не врать. Говорю, вы, главное, мне тут не врите и маме не врите. А их мать, жена моя, это вообще что-то с чем-то. Она им говорит, вы меня не обманываете, потому что она посмотрела разные сериалы, где по мимике человек определяет, ему лгут или нет, там может определить даже психологическое состояние. Не помню, как называется сериал, но я просто угораю, когда она смотрит на них и говорит, ты врешь. Говорит, нет, не вру, ты не договариваешь, я вижу по твоей мимике. И они сдаются такие, мать нас насквозь видит, и все рассказывает, как и есть. Ладно, мы вас просили привести такой пример, когда врать нужно. Ну-ка посмотрим. Итак, Анна нам рассказывает, покупаем билеты на поезд до Тракай. Кассирша окинула взглядом наших двойняшек и произнесла, детям до 7 лет проезд бесплатный. Не успели ничего сказать, как один с гордостью выстреливает. Нам вчера исполнилось по 7! На что кассирша, хорошо, что мне тут плохо слышно, что вы говорите. И выдала 2 билета по 0 евро, потому что детям до 7 лет так можно. Вот, она говорит, мы ничего не врали, но и спорить не стали. Все правильно. Виолетта признается, что у нее в CV 99% вранья, но когда меня берут на работу, это вранье я превращаю в правду, продолжает Виолетта. Будем надеяться, что так оно и есть. Если бы у всех так получалось. Представляете, там с 3 короба напридумывал про себя в CV всего самого замечательного, потом тебя по этому CV взяли на работу, и ты такой, оп, с первого дня просто мастер на все руки. Если бы это так работало. Лариса говорит, что врать иногда нужно. Например, когда покупает своему пожилому папе что-то, он спрашивает, сколько это стоит. Цену она называет сразу в разы ниже, потому что ему так будет спокойнее. Да, это нормально. И как пишет Лариса, знаю, что с мужьями у некоторых это тоже проходит такая схема. Надо беречь мужские нервы, не называть полную стоимость. Окей. Татьяна говорит, что врать можно и нужно, когда бабушка спрашивает, не сильно ли она постарела. Ну, понимаю, да, понимаю. Так, ну что здесь еще? Так, Ричард пишет, не врать – это база, друзья, а вот вовремя не договаривать – это уже высшая математика дипломатии. Как же тут с этим поспоришь? Соврать нужно в критическом положении, когда необходимо из него выйти. Вот тогда можно и врать. Александр пишет, когда знакомишься с девушкой, вот тогда врать нельзя, потому что она тоже потом тебе скажет, что ты у нее второй. Так, кто-то говорит, что врать вообще никогда нельзя. Ой, да перестаньте вы. Иногда можно не договаривать. Близким людям нельзя врать, чужим можно, если так выгодно, говорит Анна. Вот такая меркантильная. Да, ответов там еще хватает, но думаю, что на этом мы остановимся. И чтобы вас не обмануть, буквально 15 минут назад говорил вам о том, что сейчас мы послушаем B2, а потом послушаем как-нибудь Matafix Big City Life. Раз уж сегодня день мегаполисов, давайте тогда в честь этого дня и послушаем тех самых родителей, родивших, как это правильно сказать, группа одного хита, вот так, тех, кто родил один хит, а все остальное творчество осталось неизвестным и малоизученным, во всяком случае для меня. Ну что, погнали!

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век,

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Родненькие, дорогие, ненаглядные. В общем-то, эфир «Хорошего дня» подходит к концу. Ваш хороший день продолжается. Я надеюсь, что начинается у вас самый замечательный вечер. Вечер середины, меридиана всего недели. Медиум, не меридиана, медиум. Ну, это уже вообще уже кукушенька подтекает к вечеру. Но это нормально. Дамы и господа, спасибо, что вы с нами на одной волне. На ней же с нами и оставайтесь. Не забывайте заходить в социальные сети Радио Р. И в очередной раз напоминаю, что такое дело, просто мне в декабре корпорат отвалился не по моей вине, а просто заказчик перепутал даты, а уже процесс подготовки шел. Все перепутали. В общем, 19 декабря свободен для проведения любых мероприятий. Ну как любых? Вообще, в целом, любых. Главное, чтобы бюджет позволял. Вам же желаю великолепного настроения, хорошего вечера с каким-нибудь вкуснейшим ужином, что-нибудь такое, что пальчики оближешь и вроде бы и наелся, и не переел, и с легким сердцем и желудком отправиться спать. Кстати, если не будет дождя, не забудьте прогуляться перед тем, как отойти ко сну. Специалисты говорят, что это очень помогает кровушку разогнать, кислородом подышать, вот этим свежим. И проветривайте комнату. Я понимаю, что сейчас уже прохладно, включает отопление, этот сухой воздух, так что увлажняем помещение. И перед сном проветриваем. Засыпать нужно в прохладном помещении, тогда засыпается гораздо легче. Но что это я вам говорю, как надо засыпать, когда еще впереди огромнейший кусок сегодняшнего дня. Надеюсь и верю, что он будет хорошим и дальше у вас. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Проверено

0: Радио Р.
1: В четверг существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики обещают нам, что ночью будет преимущественно облачно, прояснения будут редкими. Во многих районах страны пройдут дожди. Небольшие. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов тепла. Теплее всего будет на побережье, около 10. А вот завтра днем циклон начнет отступать, и прояснений будет больше. Температура воздуха завтра днем плюс 10, плюс 15.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Sveiki, aš esu režisierius Karolis Kaupinis.
2: Добрый день, я режиссер Karolis Kaupinis. В интервью с Daiva Žeimyte мы поговорили о литовском государстве, ответственности граждан за него, поэтому призываю вас послушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.
4: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Радио Р.
1: В четверг существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики обещают нам, что ночью будет преимущественно облачно, прояснения будут редкими. Во многих районах страны пройдут дожди. Небольшие. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов тепла, теплее всего будет на побережье около 10. А вот завтра днем циклон начнет отступать, и прояснений будет больше. Температура воздуха завтра днем плюс 10, плюс 15.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио R.

Радио Р. За нас говорит музыка. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Вы слушаете Радио Р.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: и любимая.
1: Радио Р.
2: Мы попали в топ, топ, топ. Делайте руками хлоп, хлоп, хлоп. Мы всех обогнали, кто, кто.
3: Полетели, это время и стекло.

точно такой же, но немного живее.